0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 8495 925 33 17.

небо дасть, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

остались 12 годков. Из комнаты чем-то тянуло родным: диванчик, буфет,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду, да пока принесут, пей, кому говорю, будь здоров, обязательно буду». «Ну так что ж», — сказал захмелев капитан, «водку пьешь ты красиво, однако, а видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной, за моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
0: На радио «Шансон» реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Не спугните ради бога тише, голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует, голубок с голубкою воркует. Вот она сама любовь ликует.

Я сегодня займан, как дикарь, пред твоими чудными глазами. Волосы твои я нежно глажу,

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку.

во мне баритон твой играет. Скажи мне, кому доверять? Найду в твоих песнях все тайны, и чтобы себе не терять.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

ты, прохлада меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

Это нелегкий мой хлебушек был. Сон без задних ног и без сил. Ребята, волчата, когти, клыки. Ребята, ежата, иглы, ножи. Входили в эту

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

не другие, помните об этом. Там, среди живых, тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все бою.

0: начинается с тебя.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Посольство России в Каракасе обратилось к проживающим в Венесуэле россиянам после случившегося землетрясения. Дипломаты призвали соотечественников сохранять спокойствие и проявлять повышенную осторожность, строго следовать инструкциям местных властей. Кроме того, россиянам настоятельно советуют заранее собрать документы, наличные средства и предметы первой медицинской помощи. У берегов Венесуэлы были зафиксированы две серии подземных толчков. Число жертв уточняется. Российские банки потеряли почти 2 триллиона рублей из-за перехода россиян на наличные деньги. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Спрос граждан на наличку связан с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями, которые сделали наличный расчет для бизнеса выгоднее. Несмотря на ситуацию, банковская система продолжает сохранять запас прочности, подчеркнули в Центробанке. Микрофинансовые организации с 1 июля будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа. Со следующего месяца вступит в силу базовый стандарт, согласно которому микрофинансисты не смогут проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги, прятать риски от заемщика и выделять только самые привлекательные параметры договора, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он отметил, что люди часто приходят в микрофинансовую организацию не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации. Важно защитить человека от долговой ловушки. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам к концу года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов. Кравцов отметил, что единый учебник по истории получил высокие оценки педагогов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Я счастлив, что она не сделала так, как в этой песне. К другому на свидание не ушла.
1: Слушай, на свидание-то я хожу, но на работу я прихожу
0: молодец.
1: Стабильно. Знаешь,
0: вот
1: ты давай,
0: молодец.
1: Не надо мухи с котлетами мешать.
0: Ух ты, сейчас ты кого-то процитировала из известных, из классиков.
1: Конечно.
0: Дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. И надеемся, что у вас только котлеты на завтрак. Без вот этого второго ингредиента.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Ну что, четверг на календаре. Время пить кофе с корицей, призывать финансы. По праздникам у нас сегодня что? День лимонада? Ну, кстати, хорошо, с утреца. Хотя жары нет, можно и без лимонада обойтись. День работников статистики. День козьего сыра. День улыбок незнакомым людям. Всероссийский день национальной гордости. Хороший
0: праздник. Тебе нравится
1: праздник.
0: Козий сыр?
1: Козий сыр, конечно.
0: Если козий молочный положить на чашу весов, какой ты выберешь?
1: Козий.
0: Козий. Угу. Почему? Нет,
1: а
0: объяснений.
1: Давай про я это понял. Отдельно поговорим. Мне
0: я
1: нравится,
0: понял,
1: что
0: нет
1: он
0: объяснений.
1: Пахнет козой.
0: А корова пахнет коровой, и что?
1: Ну, мне нравится запах козы больше, если вы выбираете.
0: Давай не будем нюхать животных, давай будем просто завтракать.
1: Сегодня еще, кстати, день моряка, всех моряков, людей, которые любят тельняшки, море, воду.
0: Без козырки, корабли, лайнеры, Астория Гранде.
1: Да, кстати, зарегистрируйтесь в нашей акции «Счастливая каюта», и, может быть, тогда день моряка станет для вас не просто словом. Возрастное ограничение 18+, но уже впереди новости, которые вы проспали.
0: Обязательно будет игра «Черный ящик» и в финале часа
1: наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Доброе
1: на радио «Шансон».
0: Утро!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Китайский зоопарк дал объявление. Ищем аниматора на роль медведя за 100 тысяч рублей в месяц.
3: Что, ты пойдешь, пока мы в отпуске будем, подработаешь?
2: Это надо же в Китай поехать.
3: Ну, ты как раз хотела поехать в Китай, ты любишь Китай.
2: Все любят Китай.
3: Чаем надо закупиться.
2: В общем, главное, что нужно делать, требования к медведю, псевдомедведю, не разговаривать с людьми и вести себя максимально эксцентрично.
3: Ой, ты можешь.
2: То есть нужно рычать, пугать посетителей и валяться. Мне опасно валяться, я же могу уснуть. В общем, чем страннее поведение, тем лучше. Если актер завирусится в соцсетях, то зарплату обещают прибавить. Единственное, непонятно. То есть ты находишься в костюме медведя. Это раз, да?
3: Угу.
2: Китай, лето, жара. Сколько по времени нужно находиться в костюме?
3: Все время, пока не завирусится ролик с тобой. Ну, вообще 100 тысяч рублей в месяц за то, чтобы вот так вот дурачиться и...
2: Смешно.
3: Как несерьезно.
2: Есть, нет, если бы это были комфортные условия работы, тогда там куда я ни шло. А вот так вот в костюме, это очень жарко.
3: Ну да. Запросы, как слить бензин, выросли в 10 раз. 44 тысячи человек за неделю ищут такие схемы.
2: Ну, давай,
3: схемы
2: давай, по второму разу вчерашней новости расскажем, да. Я вчера это говорил.
3: А я что, помню, что ты вчера говорил?
2: Я тебе сказал новость одной строкой, когда прощались.
3: Да? Да. Ну, просто цены на бензин в России показали рекордный недельный рост за 20 лет. Это данные Росстата. За последнюю неделю бензин подорожал аж на 3%. И с начала июня цены выросли уже на 5%. И это больше, чем за весь период с января по май. И, в общем... Что я вам хочу сказать? Вы вообще можете нам рассказать, вы в каком городе и как у вас обстоят дела с бензином? Потому что
2: во всех городах
3: мне, по-разному. Например, завтра ехать в город Д, Липецкая область, Данковский район. Mm-hmm. Хочу понять вообще, хватит ли мне, надо ли наливать целый бак, чтобы мне и на обратную дорогу хватило?
2: Конечно.
3: Что там в Данкове с бензином?
2: Ну, я думаю, ты там можешь чуть-чуть долить, если тебе повезет. Но так лучше, конечно,
3: ну,
2: заправиться, так,
3: понимаешь,
2: чтобы тебе хватило и на обратную дорогу.
3: Ну, днем же есть некоторые очереди на заправке. Думаю, заеду ночью.
2: Так, если хочешь говорить про бензин, то давай мы это сделаем попозже. Сейчас у нас
3: нет
2: времени.
3: Я хочу говорить про... Мне кажется, все хотят говорить про
2: все
3: бензин.
2: Вы все хотите говорить про бензин?
3: Ну, мне кажется,
2: и вы хотите говорить про канистры для бензина, которые закончились в магазинах? Ну, давайте поговорим про бензин.
4: Что-то мнется во мне... Кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Что же в черном ящике?
1: Марин, ты когда-нибудь знала, что на автозаправках бывает обеденный перерыв?
2: Никогда.
1: Я вчера об этом узнал, ты представляешь?
2: Серьезно?
1: Я приезжаю на заправку и стою в очередь. Стою минут, наверное, там, не знаю, 20-25. Вот, подъезжает мой автомобиль. Мне вставляет, значит, заправщик пистолет в бензобак.
2: А черный ящик сегодня не будет, будет долгая история про конус.
1: И ставит конус после моего автомобиля. Да. Я такой, а что это за конус? Он такой, а все? Я говорю, в смысле все? Ну вы последний. Время 14.00, у нас обеденный перерыв. Я говорю, и когда такое нововведение появилось? Он такой, ну вот как эти дичайшие очереди стали, люди там лезут с баками круглосуточно. Мы решили, что у нас...
2: Нам надо поесть.
1: Да,
2: в любой непонятной ситуации ешь. А у нас в любой непонятной ситуации выноси черный ящик. Тем более на часах 7.27. Это то время, когда Артем расхаживает по студии с черным ящиком.
1: Сейчас, подожди, я
2: давай специальную музыку ты уже...
1: Не взял черный ящик в руки. Вот, теперь взял.
2: Там-парам-парам-пам.
1: Итак, дорогие друзья, это черный ящик. Уважаемые знатоки, вам предстоит отгадать, что находится в ящике, ориентируясь на подсказки Марины Дымовой. И если вы первым угадываете, что находится в черном ящике, получаете приз от утреннего шоу.
2: Так, ну смотрите, конечно, в черный ящик это бы не влезло целиком и полностью, потому что загадали мы сегодня географический объект. Этот географический объект тесно связан с Мариной Цветаевой, например. Потому что здесь жила ее родственница.
1: Все, сейчас он тебе пришлют уже.
2: И написала даже, когда она приезжала к своей родственнице, Марина Цветаева написала несколько стихотворений. Mm-hmm. Вот, что еще. Также здесь, в этом городе, есть железнодорожный вокзал, памятник архитектуры в стиле модерн.
1: Гора! Там...
2: Ну, просто город загадали. Также очень необычный герб. Но если я скажу, что за герб, вы сразу все поймете.
1: Естественно.
2: Хорошо.
1: Петергоф.
2: В советское время туда людей высылали за 101 километр.
1: Боровичи.
2: Таких городов, конечно, было много, но...
1: Таруса.
2: Этот город связан с
1: Железноводск.
2: С Иваном Грозным.
1: Пятигорск.
2: Если сейчас из Москвы выехать, то я доеду от нашей с тобой, Артем, работы туда
1: Орел.
2: Всего за 1:38.
1: Алексин.
2: Но у меня бензина нет, я не доеду.
1: Китай.
2: У меня, потому что уже лампочка горит. Так, ну что интересного еще? Детям особенно нравится здесь кататься на тележке по узкоколейке и пробовать себя в роли стрелочника. Стрелочник — это тот, кто стрелки переводит на железной дороге, если вы вдруг забыли.
1: Uh-huh.
2: Так, есть предание, что холоп по имени Никитка был в этом городе.
1: Гурзуф,
2: и, в общем,
1: Клин, петушки.
2: Ну, петушки, кстати, хотя бы в той же области. Область, потому что не московская, а другая. Считается, что это столица была она, потому что... В свое время Иван Грозный покинул Москву и перенес туда столицу. Ну все, есть же правильный ответ.
1: Есть же правильный ответ, конечно, да.
2: Наверное, причем... давно уже есть
1: Ну, на самом деле, да.
2: Артем
1: да.
2: сразу сказал, слишком простой город.
1: Прям... Вот, ну и название простое.
2: Александров.
1: Как Пушкин практически.
2: Ну как, Александровская слобода, это не Пушкинская слобода, попрошу не путать.
1: Ладно, дорогие друзья, Александров, да, и Татьяна Танина. Сегодня была первая, мы поздравляем Татьяну и просим Татьяну с нами связаться, прислать свой номер телефона. Мы расскажем, как вы получите приз. В общем,
2: Белочка с челочкой на аватарке, да?
1: Да, Александров был сегодня в черном ящике.

0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.
1: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Артем, что ты там начинал говорить про канистры?
3: Канистры очень сильно подорожали.
2: Нет, они
3: даже закончились в автомагазинах. За последние недели цены выросли на 20-40%. На маркетплейсах тоже цены взлетели. В общем, запоминайте, если вам нужна канистра, то за 20-литровую, в которую можно прямо заправить бензин, на заправке придется отдать 7-8 тысяч рублей.
2: Ну ладно, вот на всяких маркетплейсах вот 2.
3: Да, но ждать 2-3 недели придется.
2: Серьезно?
3: Ну как бы да.
2: Может мне мою продать? У меня железная. Говорят же, в пластиковые не наливают, надо железную.
3: Ну, если бензин, то да.
2: Слушай, на самом деле мне эту канистру подарил мужчина. И я помню, я так была недовольна. Думаю, как можно подарить мне канистру? Это было много лет назад, когда еще ситуация с бензином была не такой тревожной. Он говорит, слушай, ты как никуда не едешь, у тебя все время горит лампочка. Вот тебе мой подарок, это тебе канистра. Обязательно он когда-нибудь пригодится.
3: Да, вози ее с собой с бензином, пусть в салоне пахнет всегда бензином. Да.
2: Слушай, ну есть же люди, которые сейчас вот заливают много-много,
3: это сейчас вынужденная
2: история. Чтобы ехать, например, куда-то на юг.
3: Я считаю, ну да, если ты едешь, ну я вообще не знаю, конечно.
2: Что ты не знаешь? Но Эдуард вчера, нам пишет, наш слушатель, что он видел канистру за 11 тысяч рублей. Что это такое? Что это за канистра из золота?
3: Ну, может быть, почему нет? Я просто вчера был на заправке Роснефти, и там сказал заправщик, что они не отпускают в канистры бензин. Я говорю, почему? Он говорит, очень много стало спекулянтов. Он говорит, приезжают, люди берут по 200-300 литров, даже по 400 литров.
2: Реально продают кому-то? Ну как так
3: можно? Перепродают,
2: да. Перекупы – это зло.
3: Вот это,
2: а я
3: вот
2: была
3: об этом
2: на
3: и
2: заправке
3: речь,
2: «Газпром», а там же автозаправщиков нет, и там ты сначала заливаешь, сколько тебе надо, потом идешь платить, и там все с канистрами нормально себе заливают. Ну как бы, но ценник чуть выше, чем обычно. Ну в общем, ладно, давайте пока про бензин не будем, поговорим про женщин, потому что оказывается, что женщины в среднем хотят партнера примерно на 16 сантиметров выше себя. При этом мужчины вообще внимания не обращают на рост своих пассий, и исследователи связывают интерес женщин и с социальными установками. Оказывается, мужчины от 175 сантиметров в холке ассоциируются с надежностью и защитой. Я вот подумала, про мужчин можно говорить, что рост в холке, или у мужчин холка не там?
3: У нас... Ладно. Я тебе хочу сказать, что... Но мужчины обращают внимание на рост женщин.
2: Ну вот, например,
3: но
2: я
3: если
2: слышала...
3: женщина на голову выше, ну ты как на это не обратишь внимания? Я понимаю, что если там
2: плюс-минус... Я слышала
3: плюс-минус...
2: теорию, что невысокие женщины, они опасны. Они коварны, и, в общем, они готовы на всякие, на месть, на всякие, ну, в общем, я не знаю,
3: чем выше женщина, тем добрее.
2: Ну, типа, средний рост – это самое то. Вот если ниже среднего, и девушка невысокого роста, то жди каких-то проблем, если вдруг ты ее обидишь, то тебе, в общем, будут у тебя большие проблемы.
3: Ладно, хорошо, про бензин не будем, поэтому про такси. Такси станет роскошью из-за роста цен на топливо.
2: Не будем про бензин,
3: да,
2: конечно.
3: Дефицит бензина также приведет к сокращению числа водителей, отчего вырастет просто цена за поездку.
2: Слушайте, ну автомобилей такси ездят на... У них газовый баллон стоит в багажнике.
3: Горелка.
2: Не горелка, но ты понимаешь. Я уже, кстати, тоже думаю, может, уже мне тоже надо поставить себе багажник.
3: Ну, как только все перейдут на газ, подорожает газ. Вы понимаете, как это работает.
2: Не будем обсуждать это в эфире. Хорошо.
3: Сейчас себя более-менее комфортно чувствуют у кого электромобили. Вот я думаю, что они сейчас прям злорадствуют над нами. Надо...
2: Евгений нам пишет, ура, такси подорожает.
3: Да, Евгений таксист?
2: Нет, не знаю, просто...
3: Я думаю, таксист.
2: А, наверное. Ну, в общем, да, на самом деле про цены на такси мы все-таки... цены на бензин мы все-таки поговорим, потому что это действительно тема, которая всех касается. Впереди летние отпуска и поездки на дачу.
3: И у меня вопрос к таксистам. Вы нормально сейчас заправляетесь? То есть вот у вас нет проблем?
2: Есть в очередях, я видела, и в автомобиле такси стоят. Нет. В общем, сейчас у нас еще гороскопчик, ну а потом поговорим про цены на бензин в вашем городе.
4: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.
13: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, скорее бы пятница, 25 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. Возможны какие-то повышения по карьерной лестнице. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно сегодня решите все свои проблемы, и причем без посторонней помощи. Просто внимательнее относитесь к своему здоровью. А ваша песня сегодня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что давно задумали. Не шагайте по головам коллег. Музыкальный совет песни «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Раки, а вам приходится много времени тратить в интернете. Возможно, появятся у вас какие-то новые поклонники. Если вы одинокие, то почему бы не пойти в театр или в кафе? А настроение этого четверга ловите в песне «Она холы».
1: Львы, сегодня неблагоприятный у вас день. Старайтесь спокойно перенести все трудности, которые вам приготовила жизнь. Вы можете что-то даже потерять. Однако, возможно, и находки. Слушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте смело свою точку зрения и воспользуйтесь этой ситуацией, получите выгоду для себя. А настроение вам поднимет песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Весы, не планируйте важных встреч, перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания тоже не назначайте. Ваша песня «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, вообще не с незнакомыми людьми вам помогут ваша осмотрительность и хорошая интуиция. Лучше убрать из своего круга общения тех, кто распускает слухи и сплетни. Для вдохновения послушайте сегодня песню «Белая полоса» Артема Демина.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора заняться их воспитанием. Ваша песня «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе, возможно, разгорятся какие-то споры и конфликты. Вам лучше соблюдать нейтралитет и не высказывать свое мнение. А совет ищите в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие отличное, настроение позитивное, цели в жизни достигаются. Слушайте Леди Ди, Елену Ваенги.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления, для косметических процедур и спорта. Можно заниматься дома, а можно пойти в спортзал. А ваша песня сегодня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские пассажиры не останутся без самолетов. Специалисты продолжат поддерживать летную годность существующих лайнеров и строить новые воздушные суда, заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что у отечественных авиакомпаний есть все необходимые технические компетенции для работы с иностранными двигателями и их ремонта, но в перспективе их лучше будет заменить на российские аналоги. Также Никитин подчеркнул, что наши самолеты должны быть конкурентоспособными на мировом рынке, так как их в будущем планируется экспортировать. Ранее Владимир Путин заявлял, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Контроль за маркированными товарами в госзакупках будет усиливаться. Сейчас эксперименты с маркировкой проходят почти по 20 видам продукции и должны завершиться в этом году, сообщает газета.ру. Эксперты отмечают, что товары, которые закупают для школ, детсадов, больниц и других госучреждений, не всегда проходят полноценную проверку качества и происхождения. Из-за этого в систему госзакупок может попадать контрафактная продукция от продуктов до одежды и обуви. Федеральное казначейство развивает систему, которая позволит проверять продукцию на этапе приемки через коды в системе «Честный знак». Поколение зумеров, то есть граждане в возрасте от 18 до 27 лет, спокойнее остальных относятся к звонкам с неизвестных номеров. В целом стресс от таких вызовов испытывают 40% россиян. Но среди представителей поколения Z этот показатель составляет 29%. У людей среднего и старшего возраста он гораздо выше, сообщает РБК со ссылкой на недавний опрос. По данным экспертов, за 9 месяцев прошлого года на одного россиянина в среднем пришлось 35 звонков от мошенников. С января по сентябрь. В сентябре было заблокировано 2,5 миллиарда нежелательных вызовов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, а далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем цены на бензин в вашем городе. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором, и в Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Дзёмин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И, конечно, не могли мы сегодня пройти мимо темы.
1: Тема такая, знаете, неоднозначная, потому что на самом деле есть ощущение, что надо нам всем как-то успокоиться. Потому что, вот, например, в разных соцсетях разная информация. Мужчина пожаловался, что ночью у него слили бензин в центре Москвы. При этом территория, где стоял автомобиль, была оснащена камерами. По словам мужчины, крышку бака при этом не повредили. Машина стояла на парковке рядом со Смоленской площадью. И даже мужчина пишет, что вот это да, слили бензин почти под ноль в центре Москвы. Теперь думаю, как от этого защититься. Крышку при этом не повредили. С ключом, что ли, крышку заказывать, как в 90-е?
0: Да, в 90-е заказывали крышку с ключом. У меня было. Было такое, я помню.
1: Ну, в общем, и даже наш слушатель Эдуард, мы уже в 7 утра вам удочки закинули на тему того, из какого вы города, сколько у вас стоит бензин, есть ли очереди на заправках. И Эдуард нам пишет, что он собирается сливать у себя с бака бензин, чтобы завтра в Москве долить, до полного залить.
0: Ну, канистру
1: и чтобы
0: сливать
1: в канистре на даче для триммера, я так понимаю, был бензин. Ну, мне
0: видимо,
1: кажется,
0: да.
1: Нет таких проблем, ну реально.
0: Каких проблем?
1: Ну, что нельзя залить в Подмосковье в ближайшем в канистру себе. То есть надо сливать.
0: Нет,
1: мне кажется, это вообще небезопасно для
0: канистру,
1: машины сливать бензин.
0: В канистру на каких-то заправках отпускают.
1: Да, на многих отпускают. Единичные случаи, когда не отпускают в канистру.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: Хорошо,
1: просто
0: давайте.
1: Если это какая-то пластиковая, неправильная, не во все канистры отпускают.
0: Конечно.
1: В общем, давайте поговорим на эту тему. А еще у Артема есть интересный для вас вопрос, тоже связанный с ценами на бензин.
0: Да, вопрос очень простой. При какой цене на бензин за литр вы все-таки откажетесь от личного транспорта и уже либо пересядете в метро, либо пересядете в автобус, либо
1: электрокар.
0: Да, в общем, если у вас есть электрокар.
1: Ну а почему? Можно тогда купить в таком случае.
0: Это уже
1: слишком
0: сложно.
1: Кстати, мне интересно, ситуация с бензином отразится на цены на автомобили?
0: На какие автомобили? На бензиновые, да, Марина, они подешевеют. А в некоторых салонах будет акция «Купи автомобиль, второй в подарок другу отдашь».

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: С нами просыпаются города России.
7: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Говорим сегодня о ценах на бензин, потому что, ну, тема такая актуальная. Мне кажется, все сейчас говорят о ценах на бензин, все обсуждают, легко ли заправиться или нет. Я вот, например, вчера выяснил, что на Роснефти, оказывается, есть обеденный перерыв.
3: Слушай, ну, с 14 до 14.30. Заправки работают на износ, потому что, я думаю, днем очереди заеду вечером. Было уже, наверное, половина 12-го.
2: Ты куда заезжал? А, ну ты на Газпром на это.
3: Нет, тоже Роснефть.
2: А, тоже на Роснефть.
3: Вот, и, в общем, я понимаю, что, ну, там просто... вот эти большие бензовозы заливают бензин. Ага. Ну, то есть и на одной заправке еще рядом две я проехалась по МКАДу. Думаю, ну ладно, все равно я уже вовремя спать не легла. И я так и не смогла заправиться, потому что вечером, в ночное время бензин заливают. А с утра я думаю, ладно, я вчера мало спала, сегодня я выйду на работу попозже. И, в общем, тоже не заехала на заправку. Посмотрим, что будет днем. Но, честно говоря,
2: ну,
3: мне как-то...
2: Ну, лампочка не горит у тебя нормально?
3: Ну, горит лампочка.
2: У тебя уже лампочка горит.
3: Ну, это же я, Артем, это же классический случай, понимаешь?
2: Ну, смотри, если у тебя прям совсем мало, то у нас ближайшее здесь, я так понимаю, это... С одной стороны Роснефть, с другой Тобойл. И
3: Тобойл.
2: И вот на Тобойле, кстати, там же на 10 рублей дороже, слушайте, чем на Роснефти, и там никого нет.
3: Я к тому, что я вот это не могу понять. Я когда ехала в понедельник из Липецкой области по трассе М4, есть не сетевые заправки, которые...
2: Частные.
3: Частные.
2: Да.
3: И вы понимаете, 120
2: да,
3: рублей
2: да.
3: за 90, литр 95-го. Ну это вообще где это видано? Заправки вот эти вот, там же цена пишется на въезде, вот эти цифровые баннеры. Но она даже не предусмотрена. Смотрено на трехзначные цифры, ну что вообще происходит? Я просто помню, когда я только купила машину в 2011 году, бензин стоил там 30 рублей за литр, а сейчас вообще, ну это как? Есть ощущение, что, ну, бензин же есть, даже вот, ну, если взять ситуацию с московским НПЗ, да, ну, то есть он не мог закончиться вот так за одну неделю, понимаете?
2: Значит... Не, ну, если на Роснефть поставляется, значит, есть, конечно. Вот, но у меня рядом с домом еще есть нефтемагистраль, которая вот отличилась вот этими ценами, да,
3: там 120, она почему отличилась? Потому что московский 130. НПЗ как раз в Капотне, ну, их основной
2: поставщик.
3: И, короче,
2: поставщик. Да, и сейчас вот у них уже нету, то есть у них там уже все, прочерки стоят уже.
3: Просто нет,
2: вообще
3: да?
2: там тишина.
3: Ну вот давай посмотрим, какая температура вообще в среднем по стране.
2: Давайте,
3: нам
2: конечно.
3: Из Костромы приходит сообщение от Артема. Бензин уже по 120, очереди нереальные. Большая часть заправок вообще, большая часть заправок закрыта. На Авито у нас уже висят объявления, постою за вас очередь на заправку. Подумайте про нас, отделочников, как нам возить инструмент. Стройка точно встанет. Слушайте, Артем, ну неужели прям вот на всех заправках бензин по 120? Или это вот какая-то единичная, которая ломит цены?
2: Ну, вот так же Артем пишет, у нас частники продают по 200, весело живем, никто ничего не отслеживает. Частники это... Частные заправки или частники это спекулянты, которые купили по 120, а перепродают за 200? Кто эти частники?
3: Ну, вот эти, наверное, люди на Авито, которые еще и в очереди предлагают за вас постоять. Ну, непонятно.
2: Так, что нам Татьяна пишет нам. Ездила ночью на заправку. Газпром не работает. А на Роснефти, ну, цена, мы знаем цену на Роснефть.
3: Вы пишите, Татьяна, вы из какого города? Нужно же понимать. Любовь пишет, что у нас в Пермском крае вроде бы все хорошо с бензином, стоит 70 рублей, так что вообще нормально. Ну да, 70 это уже сейчас как будто бы и нормальная цена
2: так.
3: за литр 95-го.
2: В Подольске пишут нам, что вот такой ценник на Радуге считают уже слишком

0: Так, а какой ценник?
1: Ну, Радуга,
0: у меня...
1: это тоже, я так понимаю, не сетевая.
0: Ну, это частная какая-то, да, не сетевая. Там что-то 120, я вижу.
1: Нет, там получается 122. 126,95.
0: А, 122,92. Дизель 135. Нормально.
1: Они там на Радуге зависли, что ли? Вообще не киснешь? Что это за цены такие? Ну, я к тому, что вот... Правильно Артем задает вопрос? Сколько должен стоить литр бензина, чтобы вы сказали, так, машина мне не нужна, я на метро, на автобусе, на велосипеде, на коне?
0: Или вы вообще никогда не откажетесь от... При любой стоимости будете пользоваться машиной? Пишите.
2: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто. Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Марин, при какой цене на бензин ты откажешься от автомобиля, скажешь, не, все, я на метро.
3: Слушай, ну в Москве, наверное, я могу отказаться от автомобиля, но дело в том, что я безумно люблю поездки в деревню. И, наверное, я вот туда не откажусь, потому что на поезде туда никак не доедешь, автобусы едут слишком долго, и я так понимаю, что...
2: Ну, то есть у тебя безвыходная ситуация просто, это не то, что...
3: В зимнее время откажусь от поездок туда, а пока лето, тепло и растет чебрец на берегах Дона, я, конечно,
2: сколько
3: от поездок в деревню
2: нет. Сколько тебе обходится в рублях поездка в Донков и обратно?
3: Я не хочу это рассказывать.
2: Нет, просто расскажи.
3: Я даже сама не хочу
2: просто
3: это считать.
2: Расскажи.
3: Ну, правда, я не
2: ну,
3: хочу.
2: Скажи.
3: Ну, ты же понимаешь, сколько, во сколько мне это обходится.
2: Ну,
3: я
2: думаю...
3: сейчас экономлю на платной дороге. Я езжу по бесплатной.
2: Да.
3: Потому что платная дорога, два участка по М4 до Венева, если не абонемент покупать, 1000 рублей.
2: Угу.
3: В одну сторону, 1000 обратно, ну, плюс
2: не
3: бензин.
2: Не спрашивай,
3: посчитай.
2: Откуда я знаю. Ладно?
3: Я-то знаю, что ты ездила к маме. Ну, а ты, кстати, когда поедешь в Липецкую область? Поедешь ли на машине, вот в нынешних условиях? Или поедешь на поезде?
2: Нет, я поеду, конечно, на машине.
3: А почему, конечно? А если бензин 95?
2: Что 95?
3: Рублей за литр.
2: Да, поеду.
3: Все равно на машине поедешь?
2: Да.
3: А потому что у тебя 92-й ты заливаешь?
2: Да.
3: То есть тебе пока бензин стоит все-таки нормально. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, те, кто любит водить машину, не откажутся от нее. Если у тебя есть любимая дача.
2: Есть предел.
3: Если у тебя родители на летнее время там, а ты не можешь туда просто взять и не ездить. Если у тебя там семья... Вот у меня завтра...
2: Значит, ты будешь просто ездить в кредит, да? Вот когда прям совсем у тебя не будет денег.
3: Может, я начну подвозить кого-то. Может быть, я зарегистрируюсь на сайте совместных поездок. Ну, из серии в складчину подешевле будет. Ну, потому что есть же люди, которые скажут, мне дорого, я лучше с кем-нибудь доеду. Ну, то есть... И у нас в целом, на самом деле, что меня очень радует, у нас в деревне в целом принято, если кто-то едет в Москву, типа, ты едешь, забери меня с собой. Или ты поедешь в пятницу в деревню, возьми.
2: А денег потом дают?
3: Да.
2: А, дают.
3: Ну, как раз там рублей 500, 1000 дают.
2: Ну, 500
3: я все время отказываюсь,
2: неприлично.
3: Говорю, нет,
2: скажи,
3: не надо,
2: 5
3: не
2: литров
3: надо.
2: Бензина мне вот эти ваши не надо совать? Ну, хотя бы 10.
3: Нет, ну я же и так еду, я и бесплатно отвезу, но это просто приятный бонус. Раз человек дает, значит, у него такая
2: возможность. А высаживаешь на МКАДе потом или куда?
3: Ну, смотря как, иногда, если очень приятный собеседник, могу и до дома довезти.
2: Так, ладно, что пишут наши радиослушатели, давай почитаем. Любовь из Владимира, у нас уже неделю нет бензина на заправках. Вот так вот, Марин. А ты говоришь, не откажусь никогда. Откажешься, если вот так вот приспичит, как вот, например, во Владимире. Иногда завозят и встают огромные очереди. Я стояла в понедельник час. Цена 92-го была 72 рубля и 82 рубля. Я заправляла, кто-то видел, и по 90, и по 120. Люди ездят и специально прям ищут бензин по городу и в области, как в квесте. Куда сегодня привезут? В канистры, кстати, не заправляют почти везде. Вот так. Это для тех, кто купил себе канистры по 7, 8, 12 тысяч рублей.
3: Красноярск на связи. Мария пишет, мы держимся. 95-й 66 рублей, 92-й 62 рубля за литр. Красноярск, это хорошо, держитесь. К вам за бензином нам, конечно, далековато ехать, мы пока не можем себе это позволить. Так, пишет нам Арт. А что, у нас какие-то проблемы с бензином? В Москве позавчера заправил полный бак дизеля на Лукойле, цена 78, ну почти 79. Сейчас проезжал мимо заправки, цены обычные, очередей нет. Заправляюсь по топливной карте, лимитов каких-либо нет, и присылают скриншотик об оплате на 4732 рубля заправил.
2: Ну, хорошо, что повезло. Да, я вот вчера и говорю...
3: Ну, с дизелем-то нет проблем, реально. Я про поводу дизеля тоже не вижу.
2: Я с 92-м, я не вижу проблем. Просто, ну, очереди есть.
3: Ну, очереди. Может, потому что мы сами паникуем. Вспомните ситуацию, когда была пандемия. Гречки тоже не было в магазинах. В итоге у многих, мне кажется, до сих пор на кухне стоит гречка, купленная тогда.
2: Времен, да?
3: Было, помните, гречка и туалетная бумага. Мне кажется, у нас, наверное, остался какой-то страх из 90-х.
2: Ну, вот видишь, смотри, страх страхом. А вот люди же пишут реально, в Рязани «Газпром» нету бензина на «Газпроме», понимаешь?
3: Но есть же другие заправки.
2: Ну, вот на «Роснефти» вот 68. Но километровые очереди. На «Змей Горынычей» 95-й по 83, но почти очередь небольшая.
3: Ну, конечно, за 83 рубля и будет небольшая очередь.
2: А что за «Змей Горыныч»?
3: Ну, наверное, какая-то местная заправка рязанская. Евгения нам пишет. Здравствуйте, дорогие ведущие. За 24 года я с автомобилем уже срослась. Не откажусь от автомобиля ни при каких обстоятельствах. Как альтернатива можно установить на автомобиль газовое оборудование. У нас в Перми пока с бензином проблем нет, хотя цены уже не очень приятные. 70 70 рублей за литр на «Газпроме», 79 на «Нефтехимпроме». Но у меня и работа не позволяет мне отказаться от автомобиля. Автомобиль – мой инструмент в работе. Ну, вот я говорю, у кого автомобиль связан с работой, те, наверное, поставят себе газовое оборудование.
2: Так, ситуация в городе Энгельс Саратовской области. Юрий нам пишет, частные все без бензина. Стоят заправки частные, без бензина. На одной пару дней торговали по 100 рублей, и люди стояли в очереди, топливо регулярно подвозят на Роснефть, но там цена 63.30, Башнефть то же самое.
3: Ну, 63.30, хороший, наверное, за 92-й,
2: я вчера думаю. Также заливался за 63.40, да. Два дня, как начали возить на Лукойл, 65, по-моему, очереди есть, но после введения ограничения 30 литров очереди стали продвигаться очень быстро.
3: Продолжим. Давайте автомобильные тему, новости, да, с Дмитрием Малыгиным послушаем и продолжим.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я надеюсь, что никто из наших слушателей не попадал и никогда не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Но, тем не менее, столкновения случаются и довольно часто. За первые 5 месяцев 2026 года в России произошло свыше 12 700 ДТП на перекрестках с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Панарин. За весь прошлый год на перекрестках в России зарегистрировали свыше 40 тысяч ДТП. В них погибли 2400 человек. 51,5 тысяча получили ранения. Сейчас одним из ключевых инструментов работы с нарушителями являются штрафы за нарушение правил. Но в госавтоинспекции не считают административные наказания водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД. А задача госавтоинспекции в рамках национального проекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения, уточнил Панарин. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Разгулялась волна, а тебе не почем.
9: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно. Сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Итак, дорогие друзья, пора ли покупать замки на бензобаке или крышки с ключом?
14: Нам Вася присылает новость, что люди разводят панику, принесли на заправку раковину. В Екатеринбурге дело происходит. Сотрудница одной из заправок рассказала, что люди настолько паникуют, что приносят на заправку все. Канистры, бутылки, бидоны и даже не совсем стандартные емкости в виде раковины. Ну, вообще, конечно, все это с одной стороны смешно, а с другой стороны не смешно. Если действительно все дело из-за того, что мы слегка паникуем, может быть, давайте как-то успокоимся. Если вы раньше не заливали никогда полный бак. И... Но, с другой стороны, меня бесит стоять в очереди на заправку. Я от этого отвыкла.
13: Да,
14: хотя я вспоминаю, что в 2011 году заправок было не так много, и тоже были... Ну, не было такого, что ты приехал, заправка пустая. Всегда была какая-то, ну, типа, перед тобой там 4-5 машин.
13: Но на трассе М4, допустим, едешь, когда вот уже там, я не знаю, где-нибудь в Тульской области или там в Воронежской области, есть там... Ну, например, «Лукойл». Ну, всегда дикие очереди там. Ну,
14: потому что там очереди еще... Потому что люди идут
13: в туалет,
14: сосиску в тесте,
13: да,
14: себе купят,
13: да,
14: пирожок,
13: да, да,
14: пончик, еще что-то.
13: И там
14: и пока
13: по 50
14: они закупают
13: машин
14: еду,
13: было
14: машина
13: еще, да,
14: стоит и занимает место на заправке. И те, кто, конечно, не хочет покупать хот-дог, в итоге должен стоять в очереди. Но это было другие какие-то времена, понимаешь? Сейчас очереди по другому поводу.
13: А-а-а.
14: Не из-за того, что кто-то очень много хот-догов закупает. Очередь сейчас на... Мне кажется, сейчас вообще на заправках никто уже еду уже не покупает. Теперь только главный,
13: на
14: главный на у нас приоритет — это
13: весь
14: бензин.
13: Бюджет на сосиску мы потратим на бензин. Вот так, такие правила, да, я думаю,
14: да,
13: действия.
14: Вот Наталья нам пишет: «Доброе утро, мы каждые выходные ездим в Чаплыгин. У нас там дом, бензина нет, только обслуживают спецтранспорт. На трассе очереди большие, поэтому мы ездим теперь теперь через Рязань. Там на заправках дают 25 литров. Ну как дают? Продают. А за какую цену? Да. Почему вы нам, Наталья, не написали?
13: Так, Тула, еще вчера по дороге на работу 95-й был по 95 рублей на Татнефти. Сейчас бензина просто нет. Вчера в 22 муж заправился 95-м по 70 рублей. Очередь 10 машин давали по 20 литров на авто. Ему просто повезло. Отказаться от машины — это как спать на полу при наличии кровати. Ну, не хотелось бы, чтобы с бензином дошли до крайности.
14: Ну, спать на полу при наличии кровати, это если спина болит, то на полу спать полезно. А вот почему мы должны отказаться от машины, это вот сложный вопрос. Заправился, нам пишет Алексей, вчера на заправке Роснефть из Челябинска за 58,92. Нормально.
13: Так, Наталья пишет, у нас такая обстановка, 30 литров в бак дают только, и очереди проблемы, вот нужно на рейс, маршрут Елец-Тербуны и обратно 75 литров, а дают 30, как хочешь, так и езжай, а рейс сорвать нельзя, штраф и неоплата. Нервы, сплошные нервы, это от Натальи из Долгорукова.
14: Жесть, конечно. Александр нам пишет, в Твери на руки льют по 20-30 литров бензина, дизельного топлива достаточно, цены умеренные, очереди минут на 30, а «Газпром», да, сухой, похоже, чьи-то мечты все-таки сбылись, шутит Александр.
13: Так, с уважением, а говорят, в Питере нет проблем на газпромовских заправках. В Питере, говорят, ну, вообще...
14: Все же зависит,
13: и очередей нет, да? И ценник нормальный. То есть, ну, жители Санкт-Петербурга, да, подтвердите, правда, нет? Так, с уважением, Михаил Молоковоз пишет там. Доброе утро. Я езжу по межгороду и за рейс проезжаю от 1200 до 1600 километров на круг. И сжигаю я до 650 литров солярки. Наша внутренняя норма 500 литров в сутки, то есть две заправки. А вчера в рабочей группе пришло сообщение о том, что Роснефть ограничила отпуск до 250 литров в сутки. Это мало, а у нас в Череповце вообще 50 литров на Энтикоме. Просто слезы. А вот как вы решаете этот вопрос, интересно, Михаил?
14: Я так понял, проблема только началась.
13: Я понял. Ты можешь заехать на заправку, заправить, сколько там отпускают, грубо говоря, 250 литров.
14: И другим
13: литров.
14: Чеком, наверное, пробить
13: еще. И потом выехать с заправки, еще раз заехать на заправку и долить уже сколько тебе
14: наверное,
13: надо. Ну, то есть
14: так.
13: Ты просто делаешь два круга, ну, либо едешь в соседнюю
14: заправку. Сколько времени
13: заправку.
14: На это тратится дополнительно?
13: Да,
14: Мелитополь
13: да.
14: На связи, пишет нам Наталья, с бензином большие проблемы, еще только думают завести на заправку, а уже стоит километровая очередь, сообщают люди друг другу в чатиках, а если с рук покупать, то цена 160-180 рублей за литр, с дизельным топливом такая же ситуация, и при этом у нас почти каждый день отключают свет, вот, потому что люди используют бензин на генераторы, поэтому еще такая проблема, и вот присылают действительно чатики, где перекупщики продают литр за 170 рублей. Да уж.
13: Так, доброе утро. Вчера в Таганроге литр 95-го был по 79 рублей и очередь около 2 километров. То есть встал в очередь и непонятно, заправишься ты или нет, да?
14: Да, тебе из Германии приходит сообщение. Артем, замки не помогут. У нас были случаи, когда просверливали бензобак, чтобы украсть бензин. Это у вас в Германии такая ситуация? Или это, вы вспоминаете, 90-е суровые?
13: Да, кстати, вы поясняйте, что происходит. Неужели сейчас, наверное, я не поверю.
14: Волгоград говорит, что бензина достаточно, очередей нет. 92-й стоит 63 за литр. А Татнефть 95-й за 65 рублей. Все, в общем, нормально. Ну, ограничений по литражу нет. Это нам Марина пишет, которая из Волгограда.
13: И самое коротенькое сообщение от Елены из Москвы. Доброе утро. А у меня сегодня для вас самое короткое сообщение. Как хорошо, что у меня нет машины. И нет заморочек о вашем бензине.
14: Давайте не будем нервничать. Почему-то есть внутреннее ощущение, что все будет хорошо. У нас в следующем часе будет чечеточка, а еще счастливая каюта. Заходите на сайт Радио Шансон, оставляйте свои данные, регистрируйтесь. Возрастное ограничение 18+.
13: Всем желаем удачи.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ полностью оснастит патрульные автомобили мигалками со встроенными камерами. Они автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения, распознают регистрационные знаки и пробивают автомобили по базам. Есть два варианта комплексов. У одних камеры расположены прямо на балке на крыше. Их можно рассмотреть визуально, у других установка скрытая. По сути, любой патрульный автомобиль на дороге может быть оснащен камерой. В прошлом году региональные службы ГАИ получили более 700 новых комплексов. Столько же планируют в этом году. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. По данным Союза автосервисов, в июне цены увеличились на 3%. Это связывают с несколькими факторами. Дистрибьюторы завершают распродавать запасы, сделанные в прошлом году. Новые закупки ведут по более высоким ценам. Кроме того, продавцы платят повышенный НДС. Этот фактор повлиял на цены не сразу, но в сравнении с прошлым годом цены держатся на том же уровне. Ранее запчасти даже дешевели благодаря укреплению рубля. В России резко упал спрос на автомобили из Южной Кореи. С начала года ввезли машины в общей сложности на 200 миллионов долларов. В прошлом году было 330 миллионов. Закупки рухнули сразу на 40%. Спрос на корейские машины убивает рост утильсбора. Он увеличил стоимость растаможки. В лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил в основном попадают машины из Китая и Японии. А покупатели более мощных машин частично переходят на более доступные аналоги российской сборки. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Ипотечные каникулы для семей с детьми расширят. Госдума одобрила эту инициативу. Она предполагает, что отсрочку по ипотечным платежам можно будет получить на 1,5 года, причем без оценки дохода. Достаточно рождения второго или последующего ребенка. Напомню, сегодня ипотечные каникулы не превышают 1,5 года, но только при снижении дохода семьи более чем на 20%. И при условии, что ипотечные платежи превышают 40% бюджета. С принятием нового закона эти требования отменяются. Льготный период увеличивается с 6 до 8 месяцев, правда, только до достижения ребенком 1,5 лет. Ситуация с топливом в регионе на контроле властей. В Минпромторге Карелии обновили информацию о положении на заправках. Глава ведомства Светлана Астахова сообщила, что в некоторых районах отпуск топлива осуществляется исключительно для организаций. Ожидается, что поступление новой партии к концу текущей недели позволит стабилизировать ситуацию. Что касается АЗС, то подавляющее большинство заправок на территории республики работают. На отдельных введены временные ограничения по объему отпуска топлива в одни руки. Министр еще раз подчеркнула, что все службы региона в полном объеме обеспечены необходимыми запасами горюче-смазочных материалов. Поставки топлива в республику осуществляются регулярно. Жители Костомукши предупредили о провале в грунте. Проблемное место огородили и попросили горожан быть внимательнее. Провал в грунте образовался на территории многоквартирного дома номер 14 по улице Ленина. Причиной стала сломанная плита на лотке теплотрассы. По информации управляющей компании МУП ЦМР, новая плита уже заказана. Ее установят 26 июня. Пока место провала огорожено, жители района призывают быть аккуратнее и не заходить за ограждение, а также следить за детьми, чтобы они не приближались к краю раскопанной ямы. В Костомукше начнет работу «Экомобиль». В это воскресенье мобильный пункт приема вторсырья открывает свой первый сбор. Он будет работать 28 июня, в воскресенье, с 18 до 20 часов у магазина «Автолайн». Принимать у жителей будут несколько фракций – картон и макулатуру, пленку, пластиковые бутылки и емкости от бытовой химии. Также организаторы акции напомнили три главных правила вторсырья. Оно должно быть сухое, чистое, компактное, нужно сжать бутылки и сложить коробки. Добавлю, что запуск «Экомобиля» – это сугубо частная инициатива неравнодушных горожан. Предполагается, что работать пункт будет в одной точке города по 2 часа один раз в месяц. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет северо-западный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: вы простите.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: «Ведущий тёточка» на радио «Шансон».
1: Время и жизнь показывают нам, что лучше всего с любым стрессом бороться с помощью юмора. Именно для этого в утреннем шоу есть наша чечеточка, которая действительно любые тяжелые времена помогает пережить песнями, юмором и хорошими вашими рифмами. А у нас сегодня забавная новость.
2: Китайский зоопарк ищет аниматора на роль медведя за 100 тысяч рублей в месяц. Что требуется от
1: не разговаривать.
2: Да, вести себя максимально эксцентрично. Рычать, пугать посетителей, валяться. Чем страннее поведение, тем лучше. А почему? Да потому что если этот актер в скобочках, в кавычках, Мишка, завирусится в соцсетях, то зарплату обещают прибавить.
1: То есть, значит, есть аниматор в костюме медведя, есть у него еще видеооператор, который все это снимает. В общем, интересно.
2: Почему видеооператор?
1: Ну а кто сам? Люди.
2: Люди снимают. Приходят посетители в зоопарк, видят
1: Мишка, сумасшедшего мужичка. Можно я тебе животик пощекочу?
2: В костюме медведя, да. И, соответственно, выкладывают у себя в социальных сетях. И вот ролик, если завирусится чей-то, и будет набирать там какие-то миллионы просмотров,
1: если
2: то тогда...
1: Если этот Мишка на заправке будет веселить людей, то было бы, конечно...
2: Ладно, первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. Мужичок пугал людей. Вот такая вот строчка.
1: Роскошная первая строчка. От вас еще три строчки. Какую с какой рифмовать не надо? Давай свой лайфхак.
2: Не надо рифмовать первую строчку. Только
1: надо вторую
2: и четвертую.
1: Да.
2: И тогда у вас будет очень... гармоничная, смешная частушка. +7 909 955 103 и 0.
1: Мужичок пугал людей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
6: Негожий день залит дождем.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Артем, какая беда случилась. Люди разучились сочинять частушки.
2: Даже я вижу, Марин.
1: Даже Газарез сегодня не в форме.
2: Да.
1: Понимаешь?
2: Это пугает, согласен.
1: Вот смотри, мужичок пугал людей, лаял как овчарка, поварешкой в лоб дала толстая кухарка. Ну, Саша, ну, Газарез, ну вы что творите? ЖКХ.
2: Где юмор, где все остальное? Так, ну что, давай почитаем, что у нас уже есть. Егорыч Семеновна в студии. Давайте, Егорыч Семеновна, давайте веселее!
1: А мужичок пугал людей, нарядившись мишкой. Он покуривал табак и чесал под мышкой.
2: А должен был валяться и огрызаться, рычать. И... Так, мужичок пугал людей, пистолет показывал, нет бензина, говорил, и фигу опять всем показывал. Эдуард.
1: Показывал, показывал.
2: Эдуард,
1: отличная
2: где
1: рифма.
2: Стихи вообще? Я не понимаю, что это? Что творится с нашими поэтами?
1: А мужичок пугал людей, наряжался в медведей, глянул цены на бензин, пустил несколько слезин.
2: У вас бензин
1: это
2: сегодня.
1: Это Анастасия.
2: Тема ну, бензина отпустит вас, друзья,
1: по-моему,
2: или нет?
1: Нет.
2: А мужичок пугал людей, всех пытался укусить. Чтобы вновь стать человеком, надо просто меньше пить.
1: Это от Наташи.
2: Советы от трезвенников.
1: Антиалкогольная. Так, сейчас будет от Сергея. А мужичок пугал людей и пугал с размахом. А цен люди на бензин охали и ахали.
2: Так, все, давай больше не будем мы бензин трогать и вообще даже частушки.
1: Надежда нам пишет, юмор испарился вместе с бензином. Не судите строго. Вообще нет, давайте как-то все-таки...
2: Да, давайте тема бензина.
1: Спасаемся юмором,
2: у нас новость не про бензин, а про мужичка, который работал в зоопарке медведем и должен был всех пугать. Вот про это и сочиняйте.
1: Давайте без фантазии ваших бензиновых.
2: 95-103-0.

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам он

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Чувствую вину. Чувствую вину перед нашими радиослушателями.
2: Да, какую?
1: Ну, не попали мы, наверное, с первой строчкой, потому что, ну, прям вот вообще мимо у всех.
2: Ладно, включите частушечную музыку. Может быть, она как-то...
1: То есть ты рискнешь все-таки пропечь?
2: Ну, а как? У нас нет вариантов.
1: У нас нет вариантов. Давай, давай.
2: Сейчас сначала будет запевная.
1: Давай.
2: Частушка раз, частушка два, закружилась голова, а с любовью петь одно веселье, поднимается настроение.
1: А с любовью петь, да, и даже здесь.
2: Это любовь там
1: и
2: написала.
1: И даже здесь.
0: А мужичок пугал людей в шкуре косолапого, и за сотню косарей им лепил горбатого.
2: Это Илья, он из Ярославля.
1: Да. Илюшка молодец.
2: Мужичок пугал людей, стоя на заправке, говорил, что нет бензина и кончилась солярка. Николай, ничего смешного вообще.
1: Так, и главное, опять же, я тебе
2: и
1: говорил, давай про заправки-то уже не будем петь.
0: Мужичок пугал людей, мишкой наряжался и кусался, и рычал, и в грязи валялся.
2: Это очень Натальи, весело.
1: Да, это вот то, что должен делать Мишка, но это не очень смешно.
2: А мужичок пугал людей, Мишкой наряжался, только вот его никто даже не боялся. А почему вторая строчка-то у всех одинаковая? Мишкой наряжался. Ну что,
1: не
2: это?
1: Знаю.
2: Это два стихотворения подряд.
0: Мужичок пугал людей, такая вот работа. Медведя он изображал, 100 000 как охота. Это от Натальи.
2: Так, хорошо.
0: Мне смеяться охота, а я не вижу где.
2: А мужичок пугал людей, сидя на заборе. От него ушла жена, ах, какое горе. Это от Ланы. Ну, тоже
1: да.
2: Тут как бы слабенько.
1: Так, Ольга.
0: А мужичок пугал людей, был он аниматором. Босса тоже напугал, быстро тот ЗП поднял.
2: Не, ну все. Давай сегодня без подарков. Ребят, ну правда, давайте как бы вот давайте как-то откровенно о сокровенном.
1: Ну,
2: как будто бы нет
1: да.
2: такого, что прям вот оборжаться.
1: Ну
2: прям смешно,
1: одной, да.
2: аж за животики схватились. И Демин, и Дымова, и Егорыч, и Семеновна. Ну правда, такого нет, поэтому, может, мы просто редко делали чечетку и все прям разучились сочинять.
1: Или с первой строчкой не угадали. То есть одно из двух.
2: Во всем виноваты мы, конечно. Первая строчка отстой.
1: Да, первая строчка отстой.
2: Судью намыло. У нас впереди акция «Счастливая каюта». Заходите на сайт radioshanson.ru, проходите регистрацию и ждите звонка от нас, если уже регистрацию прошли. Зададим вам 3 вопроса. Вы в течение 60 секунд правильно на них отвечаете. И, возможно, именно вы получите путешествие в подарок, морской круиз на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. 18+, это возрастное ограничение.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали». И я, Дмитрий Малыгин. Календарное лето в самом разгаре. И пусть погода время от времени подкидывает сюрпризы, каникулы и отпуска никто не отменял. А это значит, что пора собираться в дорогу. Я предлагаю отправиться в небольшое путешествие по городам Золотого кольца. Они буквально пропитаны историей и традициями, о которых мы, увы, забываем ежедневно, раскачиваясь на волнах забот и вызовов, которые перед нами ставит современный мир. Добраться до всех мест, о которых я расскажу, можно миллионом разных способов. Но самый правильный – автомобиль. Перед стартом проекта я долго размышлял о выборе машины и остановился на современном кроссовере Havail M6. Почему именно он? Все максимально просто. Помимо красивых видов за окном и приятного общения в пути, дорога – это еще и множество сюрпризов. Поэтому автомобиль для идеального путешествия должен быть максимально надежным, безопасным, комфортным и оборудованным всем самым необходимым. Ровно таким, как я описал, является Havail M6. Его салон оснащен большим количеством подушек безопасности, современными электронными ассистентами водителя и даже системой крепления детских кресел ISOFIX. На заре моей профессиональной деятельности автопроизводители четко разграничивали классы автомобилей. И если клиент приходил в автосалон не с космическим бюджетом за моделью начального уровня, то за свои деньги он обычно получал металлическую коробочку на резиновых кружочках, в которой не хватало примерно всего. Хочешь ездить с комфортом на теплом кресле? Копи. Нужен экран мультимедийного комплекса? Плати и так далее. Слава богу, эти времена в прошлом. Приходя в дилерский центр «Хавейл» с любым бюджетом, вы гарантированно найдете для себя автомобиль, у которого на борту будут все самые необходимые опции и современные решения. С автомобилем мы определились. Теперь о маршрутах. В следующих выпусках цикла программ мы посетим Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Кострому, Суздаль, Иваново и еще один секретный город, который вам предстоит отгадать и получить за это заслуженный приз. Не переключайтесь, будет интересно.
3: «Окольцевали» в эфире «Радио Шансон».

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это игра «Счастливая каюта» на радио «Шансон», и проводим мы ее среди тех радиослушателей, которые уже зашли на сайт radioshanson.ru, зарегистрировались в нашей игре, оставили необходимые данные и ждут телефонного звонка. Мы раз в день звоним нашим радиослушателям, одному из тех, кто зарегистрировался, задаем три вопроса. И если человек в течение одной минуты правильно отвечает на три вопроса, он становится финалистом нашей игры. А финал состоится уже 14 августа в прямом эфире «Радио Шансон» в утреннем шоу. Мы узнаем среди трех финалистов, кто же одержит итоговую победу и кто точно отправится в недельный круиз на борту лайнера «Астория Гранде». По-моему, я все подробно
2: сказал. Да, все правильно. Самое главное, вам нужен только загранпаспорт, потому что даты круиза вы выберете сами совместно с компанией «Астория Гранде». Ну, а мы уже дозвонились нашей невероятной радиослушательнице, хотя она вполне вероятная. Наталья ее зовут. Она из Ростова-на-Дону. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Итак, вы все знаете, что нужно делать. Одна минута, три вопроса, и мы, конечно же, желаем вам удачи. Все, начинаем. Вы собрались?
3: Да.
1: Поехали.
4: Время пошло!
1: Какие птицы летят высоко в песне Александра Розенбаума? Голуби, лебеди или утки?
3: Голуби.
1: Голуби, так.
2: Назовите турецкого актера. Дэнни Девита, Бурак Озчивит или Милош Бикович?
3: Второе.
1: Так.
2: Бурак Озчивит, да?
1: Продолжите фразу, ставшую крылатой. Надо, Витя, надо. Надо, Шура, надо. Или надо, Федя, надо.
3: Федя, надо, Федя, надо.
1: Так, вы ответили на три вопроса, но я бы на вашем месте подумал еще над первым вопросом. Какие птицы летят высоко в песне Александра Розенбаума? Голуби, лебеди или утки? Итак, ваш окончательный вариант все-таки утки. Ну что ж, давайте проверять.
2: О, вот это было волнительно.
1: Да, действительно, в последний
2: голуби
1: момент.
2: Голуби тоже летят хорошо, высоко, но в другой песне.
1: В другой песне Сергея
2: Александра
1: Трофимова,
2: Розенбаума. Да. Наталья, вы молодец. Мы вам сейчас за эфиром назовем секретный код от каюты. И, возможно, именно вам мы дозвонимся 14 августа в суперигре.
1: Спасибо за игру, Наталья.
3: Спасибо.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Игорь Иванович, у вас новые очки?
5: Да, Людочка, доктор прописал.
10: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
5: Кого их, Людочка?
10: Утреннее шоу в формате 2D.
11: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 25 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. Возможно, повышение по служебной лестнице. И денежки придут из каких-то даже новых источников. О, как здорово. Все это досталось овнам. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно решите все свои проблемы и без посторонней помощи. Внимательнее относитесь к своему здоровью, это важно. А ваша песня сегодня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, сейчас самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что давно задумывали. Ну и просьба такая чисто от нас, ведущих радио «Шансон». Не шагайте, пожалуйста, по головам сослуживцев. Ваша песня «Небоскреба» Вилли Токарева.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас появятся какие-то новые друзья из интернета. Если вы одиноки, то почему бы не пойти в театр или в кафе с симпатичным человеком? А настроение этого четверга ловите в песне «Она холы».
1: Но, видимо, составители гороскопа не очень любят львов. Иначе непонятно, почему у львов сегодня неблагоприятный день. Львы, старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Вы сможете что-то потерять. Однако возможные находки. Послушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте свою точку зрения и воспользуйтесь сегодня ситуацией и получите выгоду для себя. А поможет вам песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Весы, не планируйте важных встреч, переносите деловые разговоры до лучших времен, романтические свидания тоже не назначайте. Слушайте матросскую лирическую Александра Розенбаума и будет вам счастье.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут ваша осмотрительность и интуиция. Лучше убрать из круга своего общения тех, кто за вашей спиной распускает слухи. А для вдохновения послушайте песню «Белая полоса» Артема Демина.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми, давно пора заняться их воспитанием. Если не делать этого, они совсем отобьются от рук. Песня дня «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе возможно разгорятся споры, конфликты. Козерогам лучше соблюдать сегодня нейтралитет и не высказывать свое мнение лишний раз. Совет ищите в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолей, самочувствие у вас отличное, настроение позитивное, а главное, есть цели в жизни, и вы знаете, как их все воплотить. Если посетите какое-либо мероприятие, то можно и с кем-то полезным познакомиться. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенги.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления и для косметических процедур, а еще для спорта. Можно заниматься и дома, или пойти в спортзал, или просто в парке побегать. А для вас сегодня важнее не рекорды, а ваше самочувствие. Послушайте песню «Бутоны белых роз» Виктора Королева. Она поднимет настроение.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого музыкального четверга. В следующем часе у нас звездный завтрак, и мы готовимся встречать в гостях актера театра и кино Григория Багрова. Будет интересно, не переключайтесь.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Радио «Шансон».

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спрос россиян на покупку иностранных валют резко вырос в мае. Объем таких операций в крупных банках увеличился почти на треть по сравнению с началом года. Повышенный интерес граждане проявляли к долларам, евро и юаням, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Главной причиной ажиотажного спроса стало заметное укрепление рубля. К концу весны российская валюта укрепилась почти на 12% до 71 рубля за доллар. В начале лета рубль, напротив, стал стремительно слабеть к ведущим мировым валютам. На подобную динамику повлияло в том числе снижение цен на нефть. Цветение моря на черноморских курортах проходит с июня по октябрь, а на Азовском и Балтийском морях пик длится с июля по август. Этот процесс начинается при прогреве воды до 20 градусов, рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Он также посоветовал купаться утром, когда вода еще не успела прогреться и водоросли не выделили наибольшее количество токсинов. Ранее Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. На пострадавших от разлива мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 16, днем небольшой дождь до плюс 19. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». И сегодня наш гость – актер театра и кино, обладатель многочисленных наград Григорий Багров. Задавайте вопросы артисту в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: Продюсер утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, 10 часов 7 минут в столице. Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. И сегодня к нам в гости, к Марине Дымовой и Артему Демину, пожаловал актер. Не часто посещают нас актеры театра и кино, но сегодня у нас в гостях обладатель многочисленных театральных наград Григорий Багров, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в нашей студии. Григорий, доброе утро.
3: Доброе, прекрасное, хоть и не солнечное, но утро.
1: Хоть, ну, зато летнее, хотя бы летнее. На том спасибо.
3: Лето должно быть разным, чтобы не всегда жарко было, но иногда хочется и прохлады. Вот такой.
1: Итак, дорогие друзья, Григорий у нас сегодня появился не случайно. У нас есть очень важный повод, о котором мы хотим вам рассказать.
0: Уже скоро на Акионе выйдет сериал, который называется «Зовите Витю». И фильм этот, даже не фильм, это сериал, паранормальная комедия это называется, да, про экстрасенса Шарлатана. И расскажите, кого вы там играете?
3: Я играю там дворецкого, вернее, даже, наверное, его привидение.
1: То есть у Шарлатана был свой дворецкий?
3: Ну, это дворецкий не Шарлатан, а это, в общем, такая семья, которая по разным случаям ушла из этой жизни, из этого мира. Вот. И, в общем-то, видимо, шарлатан это все разведует.
0: Так, подождите, что? Давайте внесем ясность. Почитаем, что пишет про этот сериал. Молодой экстрасенс, шарлатан Витя, обладает даром.
1: Которого, кстати, играет Илья Соболев.
0: Да, разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с призраками умерших в скобочках обеспечивают ему шикарную жизнь, Витя на совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, которая мечтает снять разгромное разоблачение. Только вот, кажется, экстрасенс начал видеть духов реально и по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками. Зато это понимает Саша, у нее есть реальный шанс стать популярным блогером и снять ролик-сенсацию. Закрут вот такой.
3: Ну да, закрут такой. Ну, все правильно, вот так оно и есть. Вот они и пытаются эту ситуацию разрулить и понять, что происходит.
0: Это когда снимают комедию, на съемочной площадке смешно? Или у вас там все строго, и вы не смеетесь сами?
3: Ну, на самом деле, такой стереотип, что если должно быть смешно, то это надо снимать все серьезно. На самом деле, такого нет. Это вот раз на раз не приходит.
1: А вы вообще по жизни веселый человек? Вас легко рассмешить?
3: Я... Временами очень веселый, очень легко рассмешить, временами очень грустный.
1: От чего это зависит? От времени суток или от каких-то других факторов?
3: Это какое-то личное настроение внутреннее, которое не поддается моему
1: организму. У вас сейчас хорошее настроение? Вы выспались? Вы легко проснулись?
3: Ну, я сплю интересно очень. Мне
1: так, интересно. Человек, который интересно
0: спит,
1: должен нам рассказать об этом подробнее.
3: У меня вчера были какие-то съемки, в общем, и обычно, когда такое происходит напряжение, то очень сон беспокойный. Но он не значит, что он плохой, просто он какой-то интересный. У меня какие-то сны, какие-то фантастические
1: опять. А вещи сны когда-нибудь снились вам?
0: Что вы получаете премию «Оскар» или что-то такое?
3: Я в них не верю.
1: А-а-а.
3: Я думаю, что это... Ну, нет такого вообще. Такого не бывает.
1: У меня было. У тебя было, Марин, вещи?
3: Может быть, просто совпадение. А-а-а. Иногда, если о чем-то очень сильно думаешь, вот, что должно случиться, и тебе это приснилось, и потом это случилось, тебе кажется, что это вещи сон, значит, был. На самом деле, просто у тебя так настроен организм, что вот именно на это событие, которое должно произойти, должно получиться.
1: Театральное образование у вас есть? Где, что
3: я
1: заканчивали?
3: Я окончил Иркутское театральное училище в 1992 году.
1: Вы сами из Иркутска?
3: Нет, я там туда приехал только учиться. Родился я в Перми, потом жил в Оренбурге, в Майкопе, потом школу заканчивал в Краснодаре.
1: Папа военный, наверное, был?
0: Нет,
1: папа,
0: актер же, вы же потомственный актер, получается.
3: Да, служил вообще на Дальнем Востоке.
1: Понятно. Ладно, дорогие друзья, если вам интересно что-то узнать про жизнь и творчество нашего гостя, напоминаю, у нас в гостях Григорий Багров. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Плюс +7 909 955 103 и 0.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звезды. Завтрак» на радио «Шансон». Какая же счастливая сегодня радостная Марина Дымова, потому что в гости пришел актер, фильмы которого она пересмотрела все. Она хорошо знает и фильм «О чем говорят мужчины», и «Громовы», и «Штрафбат», и «Интерны». Марина посмотрела все серии, все сериалы. Ну, у нас в гостях еще... Григорий Багров. Да.
2: Григорий, вот понятно, что когда в интернете вводишь ваше имя и фамилию, выпадают вот эти

0: За эпизоды хорошо платят?
1: В интернах вы кем были?
2: Как договориться, агент.
1: В интернах, я вот вас помню, но я не помню, кем вы были.
2: В интернах я был зятем Лобанова, такой человек выпивающий, который, в общем, там...
0: Как Лобанов, в принципе.
1: А Лобанов, он тогда еще на первой же с женой там как бы, и это не врачиха, которая, а которая юрист, девушка была, да? Юрист. Вы ее папу играли?
2: Да.
0: Он же выпивающий был, потому что он помнит, чем дочь занималась. Тем более.
1: Он не выпивал, Лобанов выпивал. Или вы выпивали в сериале?
0: Все там выпивали.
2: Там была попытка, по-моему, была попытка там как-то тихонечко выпить, и как раз вот у них возник скандал с женой и вот этот треугольник наш.
1: Замечательно.
0: Сложно ли играть как раз вот такие эпизодические роли, зная, что, например, ну, мало времени как-то вживаться в роль?
2: Мне кажется, сложно играть, наоборот, большие главные роли, которые не острохарактерные. Потому что нужно тянуть огромное количество серий, тянуть сюжет, и именно просто тянуть сюжет...
1: На себе, да, как бы?
2: На себе, и этого далеко не у всех получается. А вот как раз эпизоды можно похулиганить, если режиссер позволит. Можно их делать чуть ярче, потому что они именно эпизоды. Их можно делать чуть ярче, можно что-то такое.
1: «Зовите Витю» — это сериал?
0: Да, это сериал.
1: Сериал. Сколько серий? Расскажите.
2: Я даже не могу сказать, сколько серий точно.
1: В скольких сериях вы снялись лично?
0: Много ли вообще времени ушло на съемки?
2: У меня было немного. У меня было, может быть, смен 5. И появление, в общем, достаточно, роль-то небольшая. Такие появления, такие эпизодические, как раз иногда даже порой приезжаешь и не понимаешь, так, а что я здесь делаю? Ну, Денис, объяснит режиссер, что ты здесь делаешь? Вроде становится понятно.
1: У актера же часто бывает, что снимаются не в одном сериале, допустим, а в нескольких проектах параллельно, да?
2: Очень часто.
1: Вот у вас сейчас еще идут съемки какие-то, сериалы или полный метр что-нибудь?
2: У меня сейчас я закончил «Мосгаз», уже, по-моему, 9, что ли, идет часть. И у меня сейчас поеду в Питер... «Банда Зигзаг». У меня там такой и очень интересный эпизодик на несколько там серий.
1: Вы с каждой минуты говорите все тише и тише. Почему?
0: Потому что пытаются вспомнить, когда и куда он едет.
2: Когда включаются мозги, выключается язык.
0: По поводу сериала «Зовите Витю», он с 1 июля в онлайн-кинотеатр «Кионово» можно будет увидеть.
1: С 1 июля?
0: Да, с 1 июля. То есть не написано, сколько серий, но уже есть трейлер, и, конечно, очень звездный состав. Причем не все профессиональные актеры, есть и комики. Вам, как человеку с театральным образованием, сложно ли было играть просто с людьми, которые кто комик, кто блогер, кто еще что-то?
2: Сначала, естественно, предвзятые отношения сначала. Я не раз играл с непрофессиональными, работал артистами. Сначала предвзятые отношения. Но когда на площадке, когда уже работаешь и понимаешь, что человек адекватный, он понимает, что он делает, и очень неплохо это делает, то, в общем-то, это все пропадает.
1: Угу. Ну, а мы не пропадаем, и вы, дорогие друзья, не пропадайте, задавайте вопросы нашему гостю. Напоминаем, что мы сегодня завтракаем с актером театра и кино Григорием Багровым. Если хотите задать вопрос гостю, то воспользуйтесь, ну, например, национальным мессенджером Макс. Марина, напомни номер Макса.
0: +7 909 955 103 0. Номер такой же, как и во всех остальных мессенджерах. Если у вас они еще работают, можете и туда написать.
1: Да,
0: проблем никаких
1: работают.
0: Нет.
1: Нет, ограничения есть в виде VPN, а так-то, в принципе...
0: Это же не ограничение, это, наоборот, разграничение. В общем, пишите.
3: Радиокансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в «Костомукше». Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Это «Звездный завтрак», и у нас в гостях сегодня, дорогие друзья, актер театра и кино Григорий Багров. Мы, конечно, говорим и про самого Григория, про его значимые роли в кинематографе, ну и говорим, вспоминаем о том, что уже с 1 июля...
2: Через неделю на Кионе выходит, да, сериал «Зовите Витю». Какой мощный актерский состав, конечно.
1: Ну, кого, ты, Саша Бортич, кого ты там знаешь?
2: И Соболев, и Рост.
1: И Рост.
2: Много кого.
1: Ну, хорошо. Сейчас очень много, на самом деле, снимается полного метра по мотивам каких-то сказок или по мотивам каких-то мультфильмов, или по мотивам каких-то еще баллад и легенд русских народных.
2: Короче, как... выезжают режиссеры на том, что уже
1: на
2: было.
1: На том, что сценарии уже как бы когда-то существовали. Как вам вообще вот эта вся тенденция? Потому что, ну, в целом, конечно, фильмы пока еще деньги приносят, очень кассовые.
3: Ну, очень интересная история, и есть очень качественные, мне кажется, сказки.
1: Но вот что бы вы выделили, ну, скажем,
3: я
1: что
3: бы выделил,
1: вам понравилось?
3: Допустим, вот тот же «Последний богатырь» сериал, по-моему, Голливуд отдыхает. Это так качественно снято и интересно. Mm-hmm. Это просто... Потом мне понравился «Летучий корабль».
1: А как раз его все почему-то очень сильно критикуют.
3: Он,
1: как
3: он,
1: вы считаете,
3: он мне
1: почему?
3: Понравился, потому что он не претендует ни на что. Он легкий, сказочный, музыкальный и очень такой, ну, шуточный. Mm-hmm. Актеры играют, ну, как бы все... Ну, как бы. Как бы играют. Ну,
1: а, то есть
3: в хорошем смысле.
1: Немножечко кайфуют там, да, в кадре. То есть, да, не обязательно там.
3: Есть, конечно, сказки просто отвратительные, которые невозможно смотреть. Я не буду про них говорить. Не помню название. Вот. Мне понравился «Волшебник изумрудного города». Хотя он такой может показаться очень мрачноватым.
1: Немножко, да?
3: Мрачноватым такой.
1: Но ждем вторую часть.
3: Но мне именно понравилось вот именно вот это вот, вот именно вот эта необычность. Вот это. Ну, наверное, там компьютерная графика.
1: Конечно, конечно.
3: Но это вот все было достаточно впечатляюще. Вот
1: кино такое сейчас высокобюджетное, да? То есть там за миллиарды именно бюджет самого фильма иногда там приближается к миллиарду рублей.
2: Зачем ты говоришь с творческим человеком про деньги? Ну, зачем?
3: Со мной можно об этом говорить, я об этом особо ничего не знаю.
2: Давайте поговорим про советское кино, потому что кто-то видит, кто смотрит нашу трансляцию, нашего «Звездного завтрака», можно увидеть, как выглядит наш гость. У меня, честно говоря, не покидает ощущение, что вы похожи на актера известного советского Андрея Мягкова. Нет? Скажи, что ты вам не говорили, что что-то
3: вот
2: есть.
3: Мой отец был очень на него похож. Расскажите,
2: какой советский фильм у вас самый любимый? И вообще, как вы в детстве, вы просто поняли, что хочу как папа играть в театре, потому что были на репетициях, или как пришла идея связать свою жизнь с кино, ну, и с театром?
3: Мой самый любимый фильм, сразу который придет в голову, это конечно, «Служебный роман». Обязательно. «Ирония судьбы».
2: Ну, то есть
1: все фильмы, где актер похож на вашего папу, вам нравится?
3: Несколько фильмов Эльдара Рязанова, не все. А артистом я решил стать очень банально. Я в Краснодаре учился на подкурсах в Краснодарское художественное училище, хотел поступать.
1: Вы рисуете?
3: И я рисовал с детства и за студию, школа художественная. И на экзаменах я очень хорошо сдал живопись, рисунок, композицию на четверке. Это очень хорошие оценки. Тем более Краснодарское художественное училище, оно такое очень, ну, сильнейшее на этой стране, одно из сильнейших. И я очень хорошо сдал 4-4-4. И на диктанте сделал 32 ошибки. Uh-huh. Диктант был на страничку. Там собачка упала в воду, мальчик прыгнул за ней, там акула. И у меня не могу это в голове срастись. Почему? Я пришел домой и говорю, почему? Я не понимаю. Почему? Почему? Я не хочу быть писателем, я хочу быть художником. Mm-hmm. Я стоял на балконе, дикий виноград, и какие-то актеры из филармонии с третьего этажа, пара...
1: Кричали, иди к нам.
2: Быть или не быть, они кричали.
3: Они кричали, Гриша, привет, ну что, там, 10 класс, что ты... между 8 и 9. Что, ну кем хочешь быть-то? Я так постоял, подумал, солнышко, так тепло, хорошо, Краснодар, виноград. Я думаю, зачем вот я буду сидеть в этой краске, измазанной, что-то рисовать? Буду-ка я артистом.
1: А что было дальше, дорогие друзья, вы узнаете уже совсем скоро, через 3 минуты.

Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города. Только изредка всплакнут две души.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. И с нами завтракает актер театра и кино Григорий Багров, который рассказывает нам о новой комедии, о новом сериале, который мы уже 1 июля увидим на платформе «Кион». Называется этот сериал «Зовите Витю». Но на самом деле факт, который нигде особо, скажем так, не засветился, но наш сегодняшний гость Григорий, это наш коллега, потому что Григорий работал на радио. Григорий, расскажите, что это было за радио и как долго вы там проработали?
3: Да, это было школьное радио.
2: Школьное радио.
3: Я проработал там, наверное, минут 8.
2: Минут 8, да. Это много, кстати. Вы задержались прямо на этой радиостанции.
3: Когда я решил стать артистом, я, значит, решил искать какую-то, значит, студию театральную, нашел, значит, вот записался в эту, давайте я буду тоже помогать радиолинейке.
2: Конечно, конечно. С таким тембром прекрасно.
3: Да, и нас человек 5, значит, во время уроков собрали в этой радиокомнате, и мы что-то говорили по бумажке, потом шла речь до стихов, и мне попалось стихотворение, значит, «Наша книжка детская, советская». И тут меня переклинило.
2: Так, вот, опять она, вас переклинило. Сначала во время диктанта, теперь во время
3: мне показалось такой смешной эта фраза, и я начал просто смеяться.
2: А, на радио нельзя смеяться,
3: мои коллеги пытались, мои сотоварищи школьные, пытались что-то продолжать читать. Mm-hmm. Но у них тоже ничего не получилось, потому что, видимо, смех был заразительный, они тоже начали все смеяться. Mm-hmm. И вот буквально там, я не знаю, минуту или сколько, просто на всю школу все слышали вот это какой-то
2: истерических
4: ржачек,
3: и попытку что-то дальше читать, какое-то стихотворение, и, в общем, прекратили это дело, меня выгнали оттуда, и больше, и еще потом на какую-то, я все-таки пролез на какую-то школьную линейку, тоже какое-то стихотворение прочитать, и у меня тоже ничего не вышло, и все, мне сказали, да какой он артист.
2: То есть конкурсы чтецов вы проваливали прям вот
3: конкретно? Я очень медленно шел в профессию, очень медленно шел.
4: Ну, а поступить в театральный вуз было сложно? Что вы читали на вступительных экзаменах?
3: У меня не было вступительных экзаменов. Меня взяли по блату на второй курс.
2: А, ну, все понятно.
4: Слушайте, какая прелесть.
2: Батя договорился, тем более он похож на
3: Меня должны были по блату взять в московский вуз, в Щукинское училище.
2: Но там даже блат не сработал.
3: У моей матери был там один знакомый преподаватель, очень известный. И я даже, по-моему, басню не выучил. Там какое-то стихотворение наполовину. Я туда приехал, и мама звонит ему, говорит, а где это? Человек. Он говорит, да он в Канаде, он на экзаменах его не будет.
2: А что вы делали в Канаде?
3: Нет, он в Канаде.
2: Тот в Канаде.
3: Мы подошли к этому училищу, значит, я посмотрел, это ребята с гитарами в пиджаках. Я думаю, мам, я вряд ли чего-то. Она говорит, пошли со мной. Ведет меня в грузинский ресторан на площади Маяковского, наливает мне, это можно говорить?
2: Можно, конечно.
3: Наливает мне 50 грамм, говорит, пей. Угу. Коньячку я выпил, она говорит, слушай, что тебе это Москва? Поехали в Иркутск.
4: Как
2: 50 грамм резко изменили курс жизненный.
3: Экзамены надо сдавать, там экзамены, ничего не надо. Ну, правда, меня педагог меня слушал, я приезжал к нему, Иркутская драма была на гастролях в Ленинграде тогда, я приезжал, чтобы меня педагог послушал. Но поскольку там встретились земляки иркутские...
4: А, ну понятно, там было уже не до прослушивания.
3: Я попал на застолье, на вечернее, значит...
2: Тем более, что как поступать с 50 граммами, вы уже знали.
3: Да,
2: тогда.
3: Мне сказали, мы тебя послушаем. Подожди, давай посидим тут, пообщаемся, значит, вот. Проснулся я утром...
4: За столом.
2: Нет, хорошо, хоть не пот.
3: За столом, у меня на ушах, значит, спагетти висит. Я говорю, никого нет, там только хозяин. Я говорю, тоже известный артист. Я говорю, а что такое? Я говорю, тебе лапшу на уши вешали вчера.
4: То есть вас посвящали, вот. Я так понимаю, да?
3: Да, я говорю, и потом чуть позже встречаю, значит, педагога, говорю, ну так чего со мной-то? Вы меня будете слушать или как? Мне как ехать в Иркутск? Говорит, а я тебя вчера, говорит, послушал.
2: Ты принят. Вот такая замечательная история.
4: Вы пели за столом, мы вас прослушали.
2: Дорогие друзья, еще есть возможность задать вопрос нашему гостю. +7 909 955 103 и 0. Это «Звездный завтрак». с Григорием Багровым. Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звездный завтрак на радио «Шансон» с Григорием Багровым. И мы сегодня говорим в целом о творчестве, о жизни Григория. И говорим, конечно, не забываем про сериал «Зовите Витю», который уже на платформе «Кион». С 1 июля можно будет посмотреть. Григорий там тоже снялся в роли Дворецкого.
2: Наталья. В роли призрака же, нет?
1: Нет.
3: Дворецкого. Ну, Дворецкий, и он же призрак.
1: Вы были мертвый Дворецкий?
3: И мертвый тоже был.
2: Вот интересно, что все-таки не искусственный интеллект, не нейросети, не голография, а реальный актер играл. Вы чувствуете угрозу со стороны искусственного интеллекта, что актеров могут заменить?
3: Ну, может быть, не в нашей стране.
2: Ну, почему? Мне кажется, ведущих уже могут записные голоса вполне на радио заменять. Также и просто объявлять кого-то на концертах, а вот с актерами...
3: Если появляется мода на искусственный интеллект и что-то будет сниматься в этом плане происходить, то в любом случае, мне кажется, что в ближайшее время появится мода на живых артистов потом, и на все живое, и на все, чтобы было натурально. Да. И точно так же пойдет. И я думаю, в ближайшие лет... 10-20, ну точно.
2: Ну, короче, вы спокойно пока живете. Но Буратино-то уже играл, не Буратино. Ну,
1: да,
2: в смысле,
1: Буратино
2: не человек,
1: уже играл.
2: Звоночки.
1: Нарисованный какой-то
3: как
1: персонаж.
3: Как ни странно, замечательный фильм. Мне очень понравился. Я просто перед тем, как его посмотреть, я наслушался какого-то негатива. Там вот, там чего, непонятно что. Как артисты, как хуже, как куклы. А кукла, наоборот, самая живая, там Буратино. И... Ну, вообще всего наслушался.
1: Ну, то есть вы считаете, что человек бы сыграл хуже Буратино, чем вот это нарисованное что-то?
3: Мне кажется, конечно, если бы играл Буратино человек, это было бы интереснее смотреть. Мне
1: вот.
3: Кажется. Интереснее.
1: Так мы об этом и говорим. Что было в голове у режиссеров, которые решили, что Буратино надо рисовать?
3: Именно, потому что мода на ИИ, мода на это направление.
1: Просто жанр, мода.
3: Да, и поэтому это как первый опыт. Мне он понравился. Я не знаю, что будет дальше.
1: Но если дальше все будут такие нарисованные...
2: то уже будет перебор.
3: Ну, конечно, я был бы за то, чтобы Буратино ее играла... неважно, кто. Очень замечательная девочка, замечательная актриса, которая могла бы и сыграть...
1: Мальвину или Буратино?
3: Буратино,
1: девочка?
3: Да.
2: Так а что такого? Это нормально.
3: Тетя Марту, кто у нас играл, тетя Марту?
1: Кто у нас играл? Калягин кто играл? Он Дону Розу играл. Я тоже, да.
2: Григорий, расскажите, вы хотели бы себя попробовать в роли сценариста или в роли режиссера, или вам комфортно именно быть актером?
3: Я писал какой-то сценарий один раз, очень неплохой для короткометражного фильма. Там читал друзьям, они плакали.
2: На какую тему это была история?
3: Ну, это такая относительно небольшая детская история о дружбе, о любви, которая может перерасти даже смерть в других жизнях. Могут люди рождаться и встречаться опять же
1: друг с другом. А вы вообще в эту историю верите? Вы ее поддерживаете, что какая-то, вот, возможно, после смерти там... чего-то
2: душа
1: там еще там перерождаться.
3: Ну, я вообще за квантовую теорию устройства мироздания. Mm-hmm. Вот. А опять же, почему я говорил про сны свои, что мне сны снятся интересные. Вот я верю, что вот эти мои сны, это вообще другие миры, в которые я иногда попадаю в одни и те же истории с одними и теми же людьми.
1: Вы путешественник по вот этим измерениям.
3: Да, которые мне говорят, ну что, тебя давно не было.
2: Ого, вот это да. Вы много спите?
3: Сплю мало, как все.
2: То есть это как у Леонардо да Винчи прерывистый сон по 15 минут. А дальше бежать на кастинги, на съемки.
3: Далеко не каждый день. Просто мне снятся такие сны. Но очень часто. Очень часто.
2: Есть ли у вас какие-то хобби и увлечения, или все время вы заняты только работой?
1: Может, или вы рисуете
2: рыбалка,
1: в свободное время только-то?
2: Охота?
3: Ну, вот я даже что-то режиссировал, там кому-то помогал, и вот это вот, возвращаясь, мне не нравится ни режиссировать, ни писать сценарий, я люблю только свою
1: профессию. Ну, рисовать нравится же?
3: Нет, тоже
1: уже
3: не
1: тоже
3: нравится.
1: Нет.
2: А у вас есть какой-то амплуа, то есть, например, там, ну... Кто-то всегда играет бандитов, кто-то играет плохих каких-то мальчиков.
3: У каждого артиста есть желание, кого он хочет играть.
2: Кого вы хотите
3: играть? Я хочу играть маньяков, бандитов,
2: убийц. Ну, вы
3: убийц,
2: похожи,
3: потому что
1: Но Чикатило бы вы хорошо сыграли, мне кажется.
3: Ой, с удовольствием. Просто вот мечта моя Чикатило сыграть. Ну, вообще, мне говорят, что...
1: Марин, вызывай пока полицию, пока он еще здесь. На всякий случай давай проверим человечка.
3: Нет, ну у меня немало всяких там полицейских, исследователей.
1: Марин, не звони никуда, не надо.
3: И прокуроров, и никого угодно.
1: Хорошо. Ну что же, дорогие друзья, вот так незаметно пролетел этот час, благодаря тому, что у нас был невероятно интересный рассказчик, невероятно талантливый и очень позитивный и веселый.
2: Вот что делает рюмка чудотворная. Приятный гость. Хочется его слушать и дальше.
1: А Наталья говорит, налейте бы его, пока реклама идет, налейте
3: ему. Конечно, совсем бы все по-другому пошло.
1: Все бы заиграло другими красками. Ладно, спасибо огромное. Спасибо. Мы говорим, Григорий, вам по-прежнему желаем как можно больше ролей, разных абсолютно. Всех призываем смотреть сериал «Зовите Витю»
2: на Кионе. И
1: да.
2: Мы тоже обязательно посмотрим,
3: смотрите,
2: будем искать вас там.
3: Обязательно, смотрите, такая запутанная, детективная, непонятная история. Мне кажется, это очень интересно будет.
1: Да, с нами были, итак, с вами были мы, Артем Демин и Марина Дымова, ну и, конечно, Григорий Багров.
2: Всем
1: спасибо.
2: Пока, до завтра.
1: До свидания.
3: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В ближайшее время использовать искусственный интеллект в работе начнут все компании. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, сейчас технологии ИИ используют в ежедневной работе более 70% отечественных организаций. Чиновник также подчеркнул, что сегодня важно развивать собственную технологическую базу. Недавний опрос показал, что более 25% бизнесменов готовы вложить во внедрение сервисов на базе искусственного интеллекта до 5 миллионов рублей в год. Еще 47% планируют потратить до миллиона. Компании ждут понятного эффекта – роста выручки, снижения операционных расходов и повышения эффективности команд. Помимо финансового эффекта, предприниматели рассчитывают улучшить качество обслуживания клиентов. В России начали выпускать серийные двигатели ПД-8 для самолета «Сухой Суперджет-100». К производству приступила объединенная двигателестроительная корпорация. Первые силовые установки планируется передать заказчику в ближайшие месяцы, сообщила госкорпорация «Ростех». Ранее двигатель ПД-8 получил сертификат, подтвердивший соответствие требованиям летной годности. В «Ростехе» отметили, что новый отечественный авиадвигатель был создан за 6 лет, что вдвое быстрее среднемировой практики. При разработке ПД-8 применили 17 новых технологий. Теперь основная задача – выход на стабильное серийное производство. Квартиры с бабушкиным ремонтом исчезают из аренды в Москве. В этом году их доля составляет лишь 10-15%, сообщили РИА Недвижимость риэлторы. Речь идет о советской классике с полированными шкафами, коврами на стенах, потертым паркетом, массивными столами. Еще 10 лет назад в столице на рынке аренды около 40% предложений представляли из себя квартиры с устаревшим ремонтом. Больше всего таких предложений фиксировали в хрущевках, в Перово, Кузьминках и Текстильщиках. Теперь на фоне высокой конкуренции с новыми домами владельцы таких квартир начали больше вкладываться в косметический ремонт. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой нокал.

0: Нет нас заграничным уродом.
1: Мудрость Михаила Танча в этих стихах и песне группы «Лесоповал» очевидна. Ну, говорить о вкусе устриц можно с тем, кто пробовал тех самых устриц. Ну и, соответственно, любой продукт или действие тоже нужно рассматривать через эту призму. И тогда станет понятно, как человек, который вообще не понимает, что такое коммунальная квартира, и только понаслышке, и то какие-то вообще несуразицы. С ним не о чем будет толком и поговорить. А вот с нашим любимым жанром все иначе. Даже если человек никогда не слышал наших песен, ну, в чем я сомневаюсь, сразу же влюбляется в них. С вами Денис Денисов. Всем желаю здравствуйте.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
3: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Купить сейчас новый автомобиль – это довольно дорогое удовольствие. Отдать сразу несколько миллионов рублей за машину удается далеко не всем. Одной из ключевых проблем при этом является стремительное старение автопарка. По оценке аналитического агентства «Автостат», почти 70% российского автопарка приходится на машины старше 10 лет. Этот показатель вырос с 2015 года более чем на 20%. Из общего числа машин порядка 8 миллионов автомобилей возрастом от 5 до 10 лет и только 5 миллионов 250 тысяч машин младше 5 лет. Свою обеспокоенность по данному вопросу выражают и в госавтоинспекции, сообщая о том, что пожилые автомобили не оборудованы достаточным количеством систем безопасности. Напомним, ранее стало известно, что власти намерены усовершенствовать систему техосмотра автомобилей и закрепить механизм запрета их эксплуатации в случае неисправности. Соответствующие поручения правительства прописаны в плане мероприятий для реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Это самая грустная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вот смотрят на нас звезды из этой космической дали, подмигивают, всячески пытаясь подсказать, что мечтаете, люди, мечтаете, желания загадывайте, и обязательно они осуществятся, и даже некоторые падают. Ну и пусть нам наука объясняет, что это болиды, метеориты, а мы все равно верим, что это звездочка, наше желание прилетело исполнить. Ну и если вы когда-нибудь желали оказаться в одной компании, вот буквально на расстоянии вытянутой руки, рядом с Михаилом Шуфутинским, Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Ириной Круг, группой Лесоповал, Татьяной Куртуковой, Владимиром Ждамировым, Катей Чепик, Холлой, группой Воровайки и многих других перечислять я могу очень много, потому что всенародная танцплощадка, эх, Разгуляй, это же сразу несколько тысяч таких же любителей шансона, ценителей хорошего, правильного отдыха и танцев. Ну вот, все, хорошо, интересно. Тогда на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Мероприятие для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.

0: Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ставки, господа хорошие, сделаны. Они обязательно сыграют, но неважно, сейчас, завтра или чуть позже. Вообще, в вагоне-ресторане прекрасные подают блюда, как говорят сами рестораторы. Ну, мы привыкли. Больше блюда, и музыка звучит хорошая, душевная. И побеседовать, и попутешествовать с ней всегда приятно. Алексей Петрухин, Алрит только что, а звезды радио «Шансон» вкупе сейчас перед нами.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КС «Друг».
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра.
1: Для лиц Костомукши полдень.
2: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии без топлива остались порядка 20 АЗС. О перебоях с топливом в республике сообщили в Минпромторге. По информации Светланы Астаховой, сегодня запас бензина и дизеля в регионе есть. Поставки осуществляются. Однако порядка 20 АЗС в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина, по словам властей, перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктурном комплексе. Обе задачи держат на контроле федеральный центр. При этом на некоторых станциях могут возникать очереди, также применяться ограничения отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Министр пообещала своевременно информировать жителей о любых изменениях ситуации. Автомобиль оказался в кювете. Сообщение об аварии поступило спасателям накануне в 17:12. ДТП произошло на 32-м километре автодороги Боровой-Костомукша. Автомобиль «Лада X-Ray» съехал в кювет и перевернулся. На место выехал дежурный караул пожарной части поселка Боровой и бригада скорой помощи. Выяснилось, что женщина-водитель не справилась с управлением. В машине находился ее сын, который смог выбраться из салона самостоятельно. Пожарные отключили аккумулятор, убрали осколки лобового и заднего стекол и извлекли женщину через заднее окно. Пострадавших доставили в больницу. Проводится проверка. Должник по алиментам не смог совершить покупку на маркетплейсе. Житель Карелии по решению суда был обязан выплачивать на содержание ребенка ежемесячно четвертую часть всех доходов. Однако деньги он не выплачивал, решение суда исполнять не спешил. Приставы выяснили, что отец уклоняется от обязательств и не допускает поступления денег на свои счета. Официального дохода не имеет. Его счета в итоге арестовали, судебный пристав рассчитал задолженность. Это почти 200 тысяч рублей. Когда мужчина пытался совершить покупку на маркетплейсе стоимостью 89 тысяч рублей, средства на его счете были арестованы и отправлены в пользу ребенка. Добавлю, что до полного погашения долга обеспечительные меры продолжат действовать. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Ну а в каком еще, как не в бодром танцевальном настроении, пересечь экватор этого четверга? Денис Денисов у микрофона, вы на волнах душевного радио, продолжаем в том же духе творить, созидать и быть довольным собой в компании душевного радио.

чувств безответных не бывает. Они, правда, могут быть со знаком минус, но все же чувства есть. А когда вы оказываетесь под солнышком, да рядом еще плеск волны, вот тогда уже все. Все по-другому и прекрасно. Давайте уже подумаем, как бы нам продлить летний сезон и с 24 по 30 октября отправимся вместе с любимыми артистами принять участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Средиземное море, теплые душевные песни, атмосфера просто сказка. Да и тем более отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» создаст для этого все прекрасные условия. Михаил Шуфутинский будет в нашей компании, Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Петрухин, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов. И многие другие известные и любимые наши артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете с легкостью. Информация для лиц старше 12 лет. А, кстати, спецпредложение только в июне, как раз-то для детей до 12 лет действует. Подробности я уже сказал на нашем сайте.

От сердца к сердцу маршрут бывает тернист и долог. Но мы же видим цель, а значит, не видим препятствий. В компании «Радио Шансон» преодолеем любую дорогу, потому что музыка нас вдохновляет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ну вот и читайте между строк. Найти ту единственную свою женщину и не растерять друзей. Вот он, секрет уверенного движения вперед в нашей жизни. Григорий Лепс только что на волнах Душенова. А прямо сейчас, где бы вы ни оказались, даже на незнакомой ветке. Радио Шансон рядом.

меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи человек, не любивший меня.

мин человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Взаимный товарооборот между Белоруссией и Россией по итогам прошлого года составил 54 миллиарда долларов. Это в 8 раз больше, чем в 1996 году, когда было подписано соглашение об образовании союзного государства. Об этом рассказал сенатор Иван Абрамов. Он отметил, что снижается доля энергоресурсов, при этом растут взаимные поставки машин, оборудования, текстильной продукции и продовольствия. Почти все расчеты перевели в национальные валюты. Россия остается основным инвестором в Беларусь. Экономику, на долю нашей страны приходится 65% вложений. Белоруссия также существенно наращивает инвестиции в Россию. В разгар сезона мошенники связываются с туристами и просят доплатить за тур якобы из-за подорожания отелей и билетов. Путешественникам следует опасаться фишинговых ссылок от аферистов, предупредили в ассоциации туроператоров. Там рассказали, что обычно такая схема происходит за 1-2 дня до вылета. Злоумышленники давят на необходимость быстрого принятия решения. Туроператоры призывают не доверять звонкам от незнакомцев, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные на подозрительных страницах. Гражданам рекомендуют обращаться непосредственно к менеджеру турагентства, где был приобретен тур, или на сайт оператора. Спрос россиян на летние туры за рубеж на четверть превысил прошлогодние показатели, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Среди лидирующих направлений – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд и Мальдивы. По словам экспертов, путешественники активно комбинируют пляжные и экскурсионные программы. Почти каждый второй на отдыхе в Анталии или Египте докупает экскурсии прямо на месте. Тренд заключается в том, что российские туристы уже не только лежат на пляже, а собирают несколько впечатлений сразу. Кроме того, в этом году растет интерес к отдыху в Грузии, Индонезии, Японии, Южной Корее. Средний бюджет зарубежного отдыха составляет порядка 100-120 тысяч рублей на человека при средней продолжительности около 10 дней. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

замечали наверняка так же, как и я, и удивлялись тому, что дорога домой всегда короче, чем куда-то в другое место и в другом направлении. Как это работает? Может быть, кто-то и сможет объяснить с разных точек зрения. Но все равно, меня это удивляет, радует и забавляет. А когда в компании «Радио Шансон» наш путь мы преодолеваем, всегда хорошо, куда бы мы ни ехали. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Моя жизнь, мои мурашки. И воспоминания тоже, возможно, будут те, которые именно их вызывают. А это песня, которую вы наверняка уже узнали по первым нотам, по этому фирменному проигрышу. Игорь Тальков, «Летний дождь». Тоже вызовет наверняка бурю каких-то эмоций. Здорово. Тогда отпускаем себя по волнам радио «Шансон» и наслаждаемся.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

это я, что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

Катя Огонек, «Северную ночь» на волнах душевного. А хочется нам, чтобы вот объятия были, и нужно это делать. Минимум 7 обнимашек в день для того, чтобы у нас было в нормальном состоянии наше ментальное здоровье. А еще есть возможность этих объятий получить, ну, с десятка, полтора-два, как минимум. И они будут музыкальными. 27 июня знакомые нескольким поколениям песни на стихи Михаила Танича легендарного «Лесоповала». Договорились, встречаемся в столичном академ-джаз-клубе, повторюсь, 27 июня. И Кореша, и вагон Столыпинский, камерная сцена, качественный звук, атмосфера любителей шансон, ну все, как мы любим. Возрастное ограничение 18+.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

самое популярное, самое прекрасное и подходящее абсолютно всем, без исключения, одежда. Это счастье. Да-да, тот самый наряд, который появляется не в тишине, а как раз-то благодаря вашим сюрпризам, каким-то подарочкам, да даже комплиментам в нужный момент. Да, в нужный момент всегда. Так что не скупитесь вы на хорошие добрые слова друг другу. Тем более, если человек близкий, а даже если не знаком. Тоже искренне делайте комплимент, если он вам симпатичен. В общем, спасибо Лисицыну за то, что напомнил.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: А без любимой ни туды и ни сюды. Примерно так же, как и без воды. Вы это не хуже меня знаете, что любовь, она делает нашу жизнь ярче и прекраснее. А когда ваша любовь отвечает взаимностью, ну тогда вообще счастье, радость. И говорю сейчас я про любимый жанр. Песня вам нравится? И она вот она в эфире появляется. Денис Денисов у микрофона. Впереди нас ждет масса увлекательных музыкальных изысков, встреч и действий. Например, Александр Яковлевич Розенбаум и Александр Маршал.
1: Воля на людей покрылась,

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Не знаю, как это работает, но уже давно подмечено то, чего мы больше всего боимся, с нами и происходит. Ну, то ли мы сами притягиваем это, то ли судьба над нами смеется. Надеюсь, нет, уверен, что в нашей компании у вас все прекрасно и замечательно, и отгоняем все эти мысли. Кыш-кыш-кыш.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не

событий в нашей жизни великое множество. Дни рождения, свадьбы, юбилеи. Все это в программе «По заявкам» мы приветствуем. И просто послание о том, что вы соскучились. Действуйте. Действуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Она буквально ежедневно нам жизнь подкидывает перекрестки, и мы выбираем, куда же нам идти. Как минимум три направления у нас имеются. Но не стоит забывать, что их четыре. Можно и немного назад вернуться. Но это уже философская история. У нас движение по времени только вперед. Программа по заявкам. Пишите.

0: Антон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья мои, тихая поступь. Добрались мы с вами таки до четверга. Настроение и погода пока вполне радует. Так что предлагаю взаимностью ответить этому дню недели. Не пятница, конечно, но улыбки на лицах уже сегодня заметно шире. И это ведь еще примерно обед, друзья мои. Но наше место встречи тем временем распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Любимые друзья, последуем этому призыву от Анны Семенович и Алексея Петрухина. Попробуем раскачать это лето, подать жару в него с помощью хорошей душевной музыки на радио «Шансон». К тому, что в ближайший час только такая, но и ваши заявки, разумеется. Напомню, друзья, что писайте нам, передавайте привет и поздравлять можно на номер +7 900 457 47 00, смс-формат, мессенджер Макс и группа ВКонтакте «Костомукша Медиа». Все эти способы доступны, пользуйтесь, как вам заблагорассудится. Ну а жду я от вас заявочки, разумеется, пишите от кого, для кого, указывайте, есть определенные музыкальные пожелания, тоже расписывайте в деталях, ну и поздравления, приветы, благодарности, все тоже принимаем.

0: Попутчики.
1: Ну а как мы уже из «Звездных попутчиков», мы скажем свой жаркий привет, друзья. Это будет Кайметов. Повод вспомнить о нем Кайметов подарил нам очень необычный, интересный. С удовольствием о нем сегодня расскажу, об этом поводе. Дело в том, что Кайметов недавно снялся в одной серии ситкома «Саша Таня». Артист с блеском воплотил свою роль, органично и легко вписался в безумную вселенную семьи Сергеевых. Ну и как сам артист рассказывает, приятно иногда сменить концертный зал на съемочную площадку, немного в кадре похулиганить. Скромненько, конечно же, говорит о себе мэтр, но атмосфера, по словам Кайметова, была на съемочной площадке настолько теплой, что нахохотались все актеры, и он сам в том числе, на годы вперед. А сейчас я предлагаю вспомнить один из его недавних свеженьких хитов, кавер на песню Валерии «Часики» в исполнении Кайметова. Эта версия всегда звучит очень интересно.

я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

взглянул и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в дедолицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и деда

0: «Дорогой мой человек».
1: А на 105.5, друзья мои, сейчас польются совершенно иные реки. Реки из теплых слов, пожеланий, поздравлений. Если кто-то из ваших родных и близких сегодня отмечает день рождения, юбилей, любой достойный, значимый повод, да даже небольшой повод, можно просто с четвергом поздравлять, передавать привет и благодарить своих родных и близких за то или иное событие. И сегодня мы начнем с именинников традиционно. В общем-то, сегодня свой день рождения замечательная Ирина отмечает, очаровательная Ирина. Ваши родные люди, Ирина, поздравляют вас с днем рождения. Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими моментами, чтобы они остались в вашей памяти на всю жизнь. Ваши родные, я так понимаю, сегодня постараются именно так сделать. Желают вам также здоровья, счастья, удачи во всех ваших начинаниях. Пусть мечты сбываются, а рядом будут только искренние и верные люди. С праздником вас!

Родственники точно не в одиночестве встречают свой Новый год жизни. Их не только сегодня вечером наверняка поздравят их родные люди, но и прямо сейчас продолжают поздравлять друзья, знакомые, приятели. И очередной привет в этом часе для Ксении. Отправляется Ксения, вас с вашим днем рождения. Просили поздравить ваши друзья, товарищи. Они желают вам, чтобы ваш Новый год жизни был полон новых возможностей, удивительных открытий, чтобы в нем было как можно больше. А еще желает вам здоровья крепкого, больших достижений, нескончаемого счастья, и пусть каждый день приносит что-то новое и радует вас приятными сюрпризами. Уверена, что самый приятный сюрприз у вас сегодня еще впереди.

Исключительно солнечных, теплых дней хотелось бы пожелать нашим именинникам, тем более, что они родились летом, и я думаю, что безумно жажду, чтобы в их день рождения и светило солнце, и тепло было, и вообще настроение было на высоте. И следующий привет полетит у нас по эфиру, друзья, в адрес замечательных ребят младшей группы юных туристов Костомукши, этого клуба воспитанников Дмитрия Володина. Дело в том, что на днях ребята прошли свой первый пеший поход, а поход это, друзья, не пройти до лесочка и обратно, это 30 километров ребята преодолели. От Евгения прилетело поздравление. Ребята большие молодцы, пишет Евгения, прошли свой первый пеший маршрут. Поздравляю, Дмитрий Леонидович, благодарим вас за терпение и труд. В адрес Дмитрия Леонидовича летят поздравления, но и в свою очередь сам руководитель ЮТК также попросил поблагодарить всех родителей, которые принимали участие в трансфере группы на маршрут, и в том числе с него, и поддерживали всячески ребят, и помогали им морально. Ну, а дети, вы отдельные молодцы.

0: Погони за звездами.
1: Ну что, друзья мои, завтра пятница, любимый день недели всех пятидневщиков, и я уверена, что масса приятного этот день нам приготовил. А что конкретно и для каких знаков зодиака, давайте мы выясним об этом. Это у наших любимых астрологов. Итак, Овны, новый день потребует от вас внимания к мелочам, то, что раньше казалось незначительным, завтра может неожиданно выйти на первый план. Тельцы, пятница вас порадует хорошими новостями или результатами работы, в которые вы вложили немало сил. Не исключено какое-то интересное предложение, связанное с финансами. Близнецы, ваше обаяние завтра заработает на полную мощность, легко будут складываться у вас переговоры, знакомства, любые дела, которые потребуют общения. Раки, вам советуют астрологи уделить внимание собственному комфорту и эмоциональному состоянию. День будет располагать к спокойной работе без лишней суеты, а ближе к вечеру возможен приятный сюрприз от близких. Львы, у вас появится шанс проявить себя и получить заслуженное признание. Не стесняйтесь брать инициативу в свои руки, ваши идеи могут найти поддержку от тех, от кого многое зависит. Девы, хороший день завтра для наведения порядка, причем как в делах, так и в мыслях. Будут решаться вопросы, которые давно вы откладывали, а вечером советуют астрологи переключиться на отдых. Весы, пятница может принести в вашу жизнь неожиданную встречу или интересный разговор. Не исключено, что случайное знакомство окажется в будущем очень полезным. Скорпионы, многое завтра будет зависеть от вашего настроя. Если вы не будете поддаваться раздражению, день пройдет продуктивно и очень спокойно. Стрельцы, энергии у вас будет достаточно для решения сразу нескольких задач. Однако звезды советуют не распыляться и сосредоточиться на самом важном завтра. Козероги, подходящий день в пятницу для практических решений, для долгосрочного планирования. Ваше упорство поможет добиться заметного результата, но и не забывайте находить время для отдыха, все-таки пятница. Водолеи, у вас будет желание что-то менять, попробовать новый подход. Не бойтесь экспериментов завтра. Некоторые из них окажутся очень удачными. Рыбы, новый день будет располагать к творчеству, к вдохновению, душевному общению. Вам советуют астрологи рыбы прислушаться к своим чувствам, они подскажут верное направление.

А вспомните, друзья, какой же в Костомукше день свадеб. Традиционно это пятница, хотя и в другие дни случаются. Конечно же, нам пятница прям располагает к тому, чтобы связывать жизнь с другим человеком, обмениваться кольцами и гулять, потому как еще второй день свадьбы, поэтому хотелось бы, чтобы первый день был максимально расслабленным, но и второй выходным. Поэтому, друзья, выйти замуж тем, кто захочет завтра, вдруг и запланировал это на завтра, благоволить будет и небесная канцелярия, это радует. Завтра синоптики обещают заметное потепление. Сегодня в эти минуты, напомню, в Костомукше плюс 12-13 градусов. Завтра солнышко прогреет воздух уже до плюс 17 градусов. Но при этом синоптики не исключают небольшой дождь в течение дня, поэтому осадки будут, зонтики тоже пригодятся. Но заметно теплее, ветер сменится с северо-западного на юго-западный, поэтому тоже будет теплее, в том числе из-за ветра. 3-6 метров в секунду будут порывы. 17 градусов со знаком плюс, я уже сказала, ночь сегодня еще прохладная, плюс 8, плюс 9 градусов рисуют нам синоптики.

0: Все путем.
1: Друзья мои, традиционные анонсы, традиционные новости городские. Прямо сейчас у нас стартует наша любимая многими рубриками. Рубрика, в которой я рассказываю о тех или иных событиях, которые ждут горожан в ближайшие дни, иногда недели. Но сегодня я буду вам рассказывать о событии, которое ждет нас с вами уже в предстоящие выходные. 27 июня состоится фестиваль «День молодежи». Он пройдет в Костомукше сразу на нескольких локациях, на нескольких площадках. И сегодня я о некоторых площадках расскажу вам в деталях. Во-первых, самая главная, пожалуй, и самая красивая, наверное, часть праздника будет проходить на спуске к набережной озера Конки. Набережная, напомню, обновленная. В этом году там стало и красиво, и дорожки появились, и сцена новая, и все так стильно, все так элегантно сделано, причем в таком сканди стиле. И, друзья, если вдруг вы там еще не были, ну, так случается, сегодня, в ближайшие дни вы сможете оценить обновленную набережную. Итак, что же здесь будет происходить 27 июня в День молодежи? В 13 часов на спуске к набережной озера Контаки начнется регистрация участников забега с препятствиями по пересеченной местности «Северная тропа героя». Напомню, что в этом забеге смогут принять участие люди от 14 до 18 лет, то есть непосредственно молодежь во всем своем соку. В 13:30 сам старт соревнований вот этой самой «Северной тропы героя», подробности о дистанции, о тех задачах, которые необходимо будет решить в рамках этой тропы, все есть подробно в деталях на официальной странице Центра культурного развития «Среда». Все подробно расписано, все условия, ну и положения для участия там также можно найти, чтобы узнать подробности. Далее, друзья, в 14 часов здесь же, на спуске к набережной, начнут работу площадки. Первая площадка называется «Между землей и сценой». Это будет выставка о связи театральных костюмов, высокой моды и повседневной одежды. Людям, которые любят стиль, интересуются модой, дизайном, им будет точно интересно. Здесь можно и увидеть, и, возможно, даже потрогать, и пообщаться с создателями уникальнейших костюмов, которые вы видели на главной сцене культурно-спортивного центра «Дружба» этой весной. Далее, друзья, о следующем мероприятии расскажу. Называется он «Киберполет». Это будет выставка дронов, полеты на симуляторах и микродронах. Здесь все желающие смогут познакомиться с современными беспилотными технологиями и узнать об их применении в поисково-спасательных операциях. Тут уже больше, наверное, площадка для мужчин. Пока женщины будут разглядывать моду и узнавать о театральных костюмах, то мужчины в это время могут посвятить весь свой интерес и внимание выставке под названием «Киберполет». Это все открывается в 14 часов ровно, и до 6 вечера будут работать эти площадки. Также с 2 часов дня на спуске к набережной развернется маркет молодых. Здесь же будут работать торговые ряды, друзья, поэтому приходите. Здесь будет также образовательная программа проходить. О ней я расскажу уже в деталях вам завтра, друзья мои.

Ну, мы, друзья, хоть и не всесильны, но тоже способны на многое, например, исполнять ваши музыкальные желания. В завершении, практически в завершении этого эфирного часа, готовы мы исполнить еще одну заявку, которая пришла на наш мобильный номер в Макс от Светланы. Светлана попросила поставить просто инструментальную музыку, видимо, соответствующее настроение. Немножечко хочется поностальгировать, лирического чего-то хочется. Светлана, абсолютно разделяем ваш настрой, но я думаю, что не только вы, но и наши слушатели программы «Место встречи» оценят вариант песни знаменитого хита «Матушка», сыгранного на баяне без слов, исключительно музыка от Никиты Сухого прямо сейчас. Ну, а, друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в пятницу на нашем с вами месте на 105.5 ровно в 15 часов. Ваша Катя Бажова. До новых встреч!

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство сократит на 50 миллиардов рублей бюджетный долг еще 8 регионам. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, мера поддержки коснется Удмуртию, Волгоградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Рязанскую и Челябинскую области. Он отметил, что решение поможет регионам продолжать капремонт в системе ЖКХ, менять лифты в домах, расселять аварийное жилье, обновлять общественный транспорт и модернизировать населенные пункты. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из магазина App Store. Ведомство расценило действия Apple как политически мотивированные и являющиеся проявлением недобросовестной конкуренции. Там добавили, что министерство не получило от компании аргументированной позиции о наличии санкционных требований. Минцифре подчеркнули, что корпорация фактически игнорирует социально значимые функции удаленных сервисов, которые используются россиянами для информирования, общения, обучения, а также для предупреждения о рисках ЧС и происшествий. Минпросвещение не планировало вводить устный экзамен по географии в российских школах, но готово рассмотреть это предложение. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас учащиеся 9 классов сдают устный экзамен только по русскому языку. В 2028 году для 9-классников могут провести первый устный экзамен по истории. Он станет обязательным и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Он будет служить допуском ГИА. При этом вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11 классов Рособорнадзор не планирует. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,97. По данным сервиса Яндекс.Погоды, сегодня в Москве облачно с прояснениями, плюс 19 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Все вышеописанное вероятнее всего случится завтра, ближе к выходным. Ну, а пока же на календаре четверг. В целом, я полагаю, настроение уже такое. Практически пятничное. В столице 16 часов и 6 минут. Поддержим ваш настрой хорошей музыкой. На шансоне у нас далее будет Андрей Никольский, Стас Михайлов, а прямо сейчас Олег Митяев. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем хорошего дня.
1: Тронется, еще чуть-чуть и поезд тронется.

Да-да-да-да-да. Вот так и будем с вами подпевать любимым артистам в лайф-арене 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». И не только подпевать, тем, кому посчастливится попасть на танцпол, смогут еще и танцевать под любимые хиты. Ну а чтобы стать тем самым счастливцем, рекомендую как можно скорее заходить на наш сайт radioshanson.ru. И пока в наличии еще билеты на танцпол, их приобрести. Мы ждем всех, кто старше 12 лет. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Ну а прямо сейчас в эфире «Шансона» один из участников этого душевного праздника — Григорий Лепс.

0: Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я надеюсь, что никто из наших слушателей не попадал и никогда не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Но, тем не менее, столкновения случаются и довольно часто. За первые 5 месяцев 2026 года в России произошло свыше 12 700 ДТП на перекрестках с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. За весь прошлый год на перекрестках в России зарегистрировали свыше 40 тысяч ДТП. В них погибли 2400 человек. 51,5 тысяча получили ранения. Сейчас одним из ключевых инструментов работы с нарушителями являются штрафы за нарушение правил. Но в госавтоинспекции не считают административные наказания водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД. А задача госавтоинспекции в рамках национального проекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения, уточнил Панарин. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: тут дача.
1: Евгений Григорьев на шансоне. Вот все-таки замечательно, что в нашем с вами жизненном пространстве существуют выходные, когда можно встретиться со своими друзьями, поговорить о чем-то абсолютно непринужденно, не касающемся ни работы, ни вот этих вот бытовых забот. Вот когда просто и легко идет беседа, значит, вы в компании людей, которым можно доверять. А кто это, как не друзья? Я желаю вам приятных встреч в ближайшие дни. Проведем их, я надеюсь, вместе в компании любимых исполнителей на шансоне. Прямо сейчас послушаем Виктора Королева и переходим в новый час. 16:49, точное столичное.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ограничение разной степени жесткости на продажу топлива на сегодняшний день действует уже в 30 российских регионах. Как сообщает РБК, применяются разные меры. От лимита на отпуск бензина и дизеля в одни руки, обычно 20-40 литров на автомобиль, и запрета на заправку в канистры, до приоритета отпуска горючего для общественного транспорта, экстренных и коммунальных служб. Такие решения региональные власти называют временными, объясняют необходимостью сдержать ажиотажный спрос и стабилизировать ситуацию на фоне перебоев с поставками и роста нагрузки на топливный рынок. Российские семьи могут получить компенсацию за летний лагерь. Как рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар, господдержка семей через частичную компенсацию стоимости путевок – важная социальная мера. Условия и окончательная сумма зависят от региона, поскольку единой федеральной компенсации для всех семей не существует. При этом в некоторых субъектах страны, например, в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам. На Кубани родители, самостоятельно купившие путевку, могут получить компенсацию, а в районах Крайнего Севера – отдых детям могут организовать за счет работодателей, родителей, а также региона. Медики напоминают, что квас можно классифицировать как слабоалкогольный напиток. Концентрация алкоголя в нем достигает 1,2%. По словам старшего преподавателя медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александра Умнова, несмотря на то, что квас – традиционный летний напиток, иногда он может стать причиной легкого опьянения и даже привести к тяжелому отравлению. Особенно нужно быть осторожным при покупке разливного кваса. При перевозке напитка, которые содержатся в бочках, часто не соблюдаются санитарные условия. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Его Величество Михаил Шуфутинский в начале нового часа на волнах летнего шансона. Сегодня 25 июня, а в столице 17 часов и 6 минут. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Желаю хорошего дня и прекрасного настроения в компании любимых артистов. Прямо сейчас эфир продолжит Александр Розенбаум, мечта блатного поэта.
1: В чулках телесного цвета

давным-давно за полбанкой мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Михаил Круг и Вика Цыганова на шансоне «Дорога дальняя». Что касается таких вот дорог, многие планируют поездку к морю, на юга. Конечно же, главная летняя дорога – это трасса М4 Дон. Так вот, на специализированном портале опубликовали целую схему, как быстро добраться до моря из Москвы. Да, нужно рано утром выехать и примерно к 9 утра оказаться в Воронеже. Дальше самый сложный и длинный перегон до Ростова-на-Дону. Тут опытные водители рекомендуют оценить свои силы и, если это необходимо, вам будет остановиться на ночлег. Ну, а после финальный рывок, но в этом году еще есть нюанс в виде ремонтных работ под Ростовом-на-Дону. На мой взгляд, не только в этом году там какой-то вот перманентный ремонт, но, дай бог, скоро он все-таки закончится. Всем, кто сейчас в дороге, счастливого пути, ни гвоздя, ни жезла.

0: радуемся.
1: Ну и действительно, праздник, который в этом году случится с 24 по 30 октября в Турции, мы проведем вместе в компании не только Евгения Кемеровского, но и Михаила Шафутинского, и Михаила Бублика, Султана Лагучева, Алексея Брянцева, и Тамары Кутидзе, и других любимых наших с вами шансонье. Мы приглашаем всех ценителей жанра на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Я напомню про особое предложение для семей. При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают совершенно бесплатно. До конца акции у нас осталось меньше недели, поэтому поторопитесь. Подробная информация для лиц старше 12 лет на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

у нас между собойчик. Настроение в тональности дождя. Но я знаю, где-то есть такой настройщик.

0: не моя.
1: До концерта легендарной группы «Лесоповал» остается менее 2 дней, уже в ближайшую субботу. Лесоповальцы ждут вас в столичном академ-джаз-клубе. Всех, кто старше 18 лет, мы приглашаем, чтобы насладиться живым камерным звучанием, прекрасной акустикой, ну и, конечно, любимыми песнями. 27 июня, академ-джаз-клуб, группа «Лесоповал».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии без топлива остались порядка 20 АЗС. О перебоях с топливом в республике сообщили в Минпромторге. По информации Светланы Астаховой, сегодня запас бензина и дизеля в регионе есть. Поставки осуществляются. Однако порядка 20 АЗС в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина, по словам властей, перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктурном комплексе. Обе задачи держат на контроле федеральный центр. При этом на некоторых станциях могут возникать очереди. Также применятся ограничения отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Министр пообещала своевременно информировать жителей о любых изменениях ситуации. Автомобиль оказался в кювете. Сообщение об аварии поступило спасателям накануне в 17.12. ДТП произошло на 32-м километре автодороги Боровой-Костомукша. Автомобиль «Лада X-Ray» съехал в кювет и перевернулся. На место выехал дежурный караул пожарной части поселка Боровой и бригада скорой помощи. Выяснилось, что женщина-водитель не справилась с управлением. В машине находился ее сын, который смог выбраться из салона самостоятельно. Пожарные отключили аккумулятор, убрали осколки лобового и заднего стекол и извлекли женщину через заднее окно. Пострадавших доставили в больницу, проводится проверка. Должник по алиментам не смог совершить покупку на маркетплейсе. Житель Карелии по решению суда был обязан выплачивать на содержание ребенка ежемесячно четвертую часть всех доходов. Однако деньги он не выплачивал, решение суда исполнять не спешил. Приставы выяснили, что отец уклоняется от обязательств и не допускает поступления денег на свои счета. Официального дохода не имеет. Его счета в итоге арестовали. Судебный пристав рассчитал задолженность. Это почти 200 тысяч рублей. Когда мужчина пытался совершить покупку на маркетплейсе стоимостью 89 тысяч рублей, средства на его счете были арестованы и отправлены в пользу ребенка. Добавлю, что до полного погашения долга обеспечительные меры продолжат действовать. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Как обеду ложка, к ночи дорог унитаз. Хороша в зале картошка, а в шампанском ананас.

Эх, ну какая композиция! Ну, актуально во все времена на Руси, как мне кажется. Дядя Вова, автор-исполнитель Сергей Трофимов на шансоне только что. Продолжает Алексей Брянцев лирическая песня «Как долго я тебя искал, я вас не ищу, вы всегда рядом со мной 24/7 на шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Стас Михайлов и Артик Асти на шансоне «Возьми мою руку», казалось бы. Ну что такого, взять человека за руку? А ведь на самом деле тактильность – это маленький секрет крепких отношений. Вот, например, после ссоры стоит одному обнять другого, и все, лед тает. И это не магия. Это язык, который наш мозг понимает совершенно без слов. Оказывается, он запрограммирован реагировать на тактильность, как на сигнал безопасности. Вот так. В этот момент вырабатывается окситоцин, гормон привязанности, снижается гормон стресса, и вообще тело переходит в режим отдыха и восстановления. Так что всем желаю без исключения этим вечером крепких объятий. У нас на шансоне далее «Штар», композиция «Джоя».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Купить сейчас новый автомобиль – это довольно дорогое удовольствие. Отдать сразу несколько миллионов рублей за машину удается далеко не всем. Одной из ключевых проблем при этом является стремительное старение автопарка. По оценке аналитического агентства «Автостат», почти 70% российского автопарка приходится на машины старше 10 лет. Этот показатель вырос с 2015 года более чем на 20%. Из общего числа машин порядка 8 миллионов автомобилей возрастом от 5 до 10 лет и только 5 миллионов 250 тысяч машин младше 5 лет. Свою обеспокоенность по данному вопросу выражают и в госавтоинспекции, сообщая о том, что пожилые автомобили не оборудованы достаточным количеством систем безопасности. Напомним, ранее стало известно, что власти намерены усовершенствовать систему техосмотра автомобилей и закрепить механизм запрета их эксплуатации в случае неисправности. Соответствующие поручения правительства прописаны в плане мероприятий для реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Это самая грустная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Шансон. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и все, что вижу, и то, что слышу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку.

Париже нужны, как в русской бане, лыжи. Я сам завел с француженкой шашни. Мои друзья теперь и Пьер Жан.

все. Короткие ночи пошли, так сказать, на прибыль. К сожалению, вот я считаю, было бы справедливо, если бы они начали прибавляться, ну, как минимум, в августе, чтобы летние дни от заката до рассвета можно было бы проводить на свежем воздухе, наслаждаться солнцем, любимыми песнями на шансоне в любой момент, занимаясь спортом, прогуливаясь по парку, ну, или же взращивая овощные культуры в любимом огороде. Почему нет? Главное, что это бесплатно. У нас на шансоне «Любовь за плату» прямо сейчас в исполнении Александра Левшина.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство установило месячный лимит на рабочие часы для самозанятых. По информации «Известий», с октября самозанятые россияне не смогут работать более 60 часов в месяц в течение полугода с одним и тем же заказчиком. Данная мера должна подтолкнуть сотрудников к заключению полноценных трудовых договоров. Контролировать соблюдение лимита должны будут операторы агрегаторов, таких как Яндекс.Смена и Авито-подработка, которые дают самозанятым короткие задания с быстрой подработкой. Постановление будет действовать до 1 октября 2032 года. В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за обучение в ВУЗе для беременных и одиноких матерей. По задумке депутатов, сумма отсрочного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пени на период отсрочки. Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условия о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользования образовательной инфраструктурой. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон»: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Вороваки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол — это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 75 рублей 63 копейки, евро 85.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Евгений Григорьев в начале нового часа на шансоне. Я уверена, что у многих из вас в душе не только любовь к родителям, к детям, к супругам, конечно же, но и к прошлому осталось какое-то чувство трепета, нежности. Вот я имею в виду друзей детства, с которыми общаешься уже, ну, не так часто, прямо скажем. Одноклассников своих, однокурсников, с которыми пройдено немало, чего только не случалось в эти годы. Ну, вот, собственно, об этом нам с вами расскажет Александр Маршал в песне «Наш класс». По-прежнему с вами Ирина Сотникова. Всем отличного вечера.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз. Дай бог памяти, в каком это году.

0: дай бог памяти, в каком это году?
1: Маэстро Александр Новиков на шансоне. Я всем желаю отличной памяти. Не забывайте голосовать в нашем хит-параде «Радио Шансон» за любимых артистов. Сейчас Александр Новиков на первом месте. А продолжит Александр Буйнов.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода.

Дай кухонки, мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть

Жанровый шансон. Виктор Чупретов на волнах самого душевного радио. С кухонькой, конечно, немало связанной истории в нашей с вами жизни. Кажется, что вообще самое интересное и порой главное происходило именно в этой части жилища. Психологи говорят, что кухня в каком-то смысле даже заменяет человеку древний костер. Там, где еда и тепло, там по умолчанию хорошо. И часто она формирует, кстати говоря, свои какие-то постоянные ритуалы. Да? Мы же с вами возвращаемся к музыке, тоже такой немного ритуально-зодиакальной. Верю в гороскоп, рада рай продолжает эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

повезет в любви. А 9 граммов серо-цепастой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: не в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на корови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Ну, повезет на самом деле тем, кто не станет затягивать с покупкой билетов на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Сейчас еще пока можно выбрать лучшие места на нашем сайте radioshanson.ru, так что не стесняйтесь, заглядывайте. Конечно, те, кому уже исполнилось 12 лет. Ждем вас на «Разгуляе». Рита Виноградова уже ждет, пока уступлю ей студийный микрофон. С вами Ирина Сотникова. Я прощаюсь до следующей недели. Вот там у нас уже и Роман Шахов появится. Так что ждите городские встречи уже в следующий вторник. Все, пока. Пока.

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Министерство транспорта и крупнейший агрегатор такси ищут механизмы, чтобы детские тарифы сравнялись с обычными. Накануне об этом заявил глава Минтранса, но пока без подробностей. Ключевое здесь то, что государство будет действовать не ультимативными методами, а совместно с агрегатором. То есть не должно быть ситуации, что детский тариф ультимативно отменят, и по факту станет еще хуже. Такси с детским тарифом вообще исчезнут. Напомним, ранее Яндекс крупно инвестировал в закупку детских кресел для таксопарков и бонусы для перевозчиков. Первые 20 минут стоянки на платных парковках могут стать бесплатными. По мнению депутатов от «Новых людей», краткосрочные остановки оплачиваться не должны. Эту норму предлагают сделать федеральным стандартом. 20 минут стоишь бесплатно. Все, что выше, оплачиваешь по правилам региона. Напомним, сейчас правила парковки определяются регионами. Чаще всего любая остановка приравнивается к парковочной сессии. Даже если вы остановились на 5 минут высадить пассажира, заплатить придется за целый час. В Свердловской области начали выдавать номера с новым кодом региона – 166. Это уже четвертый код в регионе. Комбинации серии 66, 96 и 196 уже исчерпаны. Количество кодов региона – один из косвенных признаков размеров активного автопарка. Больше всего машин в Москве и Московской области. Там в ходу по 9-10 кодов. По 5 их в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В Свердловской области теперь 4, столько же в Красноярском крае. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии без топлива остались порядка 20 АЗС. О перебоях с топливом в республике сообщили в Минпромторге. По информации Светланы Астаховой, сегодня запас бензина и дизеля в регионе есть. Поставки осуществляются. Однако порядка 20 АЗС в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина, по словам властей, перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктурном комплексе. Обе задачи держат на контроле федеральный центр. При этом на некоторых станциях могут возникать очереди. В очереди также применятся ограничения отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Министр пообещал своевременно информировать жителей о любых изменениях ситуации. Автомобиль оказался в кювете. Сообщение об аварии поступило спасателям накануне в 17:12. ДТП произошло на 32-м километре автодороги Боровой-Костомукша. Автомобиль «Лада X-Ray» съехал в кювет и перевернулся. На место выехал дежурный караул пожарной части поселка Боровой и бригада скорой помощи. Выяснилось, что женщина-водитель не справилась с управлением. В машине находился ее сын, который смог выбраться из салона самостоятельно. Пожарные отключили аккумулятор, убрали осколки лобового и заднего стекол и извлекли женщину через заднее окно. Пострадавших доставили в больницу, проводится проверка. Должник по алиментам не смог совершить покупку на маркетплейсе. Житель Карелии по решению суда был обязан выплачивать на содержание ребенка ежемесячно четвертую часть всех доходов. Однако деньги он не выплачивал, решение суда исполнять не спешил. Приставы выяснили, что отец уклоняется от обязательств и не допускает поступления денег на свои счета. Официального дохода не имеет. Его счета в итоге арестовали, судебный пристав рассчитал задолженность. Это почти 200 тысяч рублей. Когда мужчина пытался совершить покупку на маркетплейсе стоимостью 89 тысяч рублей, средства на его счете были арестованы и отправлены в пользу ребенка. Добавлю, что до полного погашения долга обеспечительные меры продолжат действовать. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: любви.
1: Огонь у нас в крови, мы помним об этом и не забываем. Группа «Лесоповал» в эфире радио «Шансон». Я Рита Виноградова. Приглашаю вас провести увлекательный музыкальный вечер вместе со мной. Обещаю любимые хиты, артисты, уют и душевное тепло здесь, на любимой волне.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Лучше против ничего женщине не говорить, а обратить внимание, оглядеться и увидеть цветы 24. А для кого они работают? Для вас, дорогие мужчины. Просто зайдите туда, возьмите букет и домой. А домой с пустыми руками. И вообще, к любимым женщинам не ходят с пустыми руками.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А я знаю, что все, кто прямо сейчас на волне радио «Шансон», любят веселиться и зажигать. Поэтому спешу пригласить всех ценителей душевной музыки на легендарный праздник. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Уникальный вечер, где можно будет расслабиться, отдохнуть и потанцевать. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. И на сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+.

0: за границей.
1: Вы настроены на правильную волну. Радио Шансон. Продолжаем отличный вечер. И пусть сегодня у каждого из вас будет повод улыбнуться, порадоваться, а приумножать настроение будем в следующем часе. Время приветов, истории, поздравлений.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. С вами Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Будьте с нами на одной частоте.

Уважаемые слушатели, оказывается, наша лень – это новый двигатель экономики. Готовая еда из супермаркетов рвет рынок. Спрос взлетел аж на 30%, потому что мы все чаще забиваем на плиты и берем готовые боксы. Так что, если вы сегодня опять себе ничего не приготовили, поздравляю, вы в главном тренде. Очень скоро от информации вернемся к музыке.

Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.

0: «Реальный шансон».
1: От музыки к речевым суевериям. Сколько колких замечаний получаешь, когда произносишь «прощай» или «прощайте». Но слово «прощай» многогранно, поскольку имеет множество смыслов и намекает на скоротечность человеческого бытия. После этого осознания начинаешь жить здесь и сейчас под хиты на любимой волне.

0: рублей.
1: Стало интересно, есть ли у вас талисман, который приносит удачу? Кстати, спортсмены крайне суеверные люди. Обратите внимание на футбольные команды, которые выходят на поле. Так вот, игроки иногда спотыкаются, поскольку им нужно ступить на газон с определенной ноги.

Уважаемые слушатели, представьте, на экране телефона написано «мама», а в трубке просят CVV-код. Звучит как сценарий для трэш-стрима, но это реальные будни. Мошенники, скамеры научились подменять номера так, что на экране высвечивается кто угодно, от твоего друга до представителя Центробанка. Запоминайте главный лайфхак. Если в разговоре мелькают деньги, безжалостно вешайте трубку и перезванивайте сами по старому доброму номеру из контактов. Не кормите аферистов и берегите кошельки.

Многое отвлекает от жизни. Телефон, социальные сети, иногда спам и другие прелести современного мира. Куда деться от всего этого? Мечтаю включить авиарежим в широком смысле этого слова. Как вам такая идея?

0: реальный шансон.
1: Уважаемые слушатели, тут новость подоспела. Информация для будущих врачей. Вам обещают уменьшить бумажную работу до пары часов в день и выделить личных помощников. А то ведь конкурс в медицинские университеты такой бешеный, что все идут спасать жизни, а в итоге работают спринтерами. Так что выдыхайте. Халат на себя, справки ассистенту и вперед к самой престижной профессии. А мы не теряем ни секунды и очень скоро вернемся к музыке.

холодный дождь на окнах, дождь на асфальте, осипший ветер гонит мерзлую листву, а ты стоишь у дома в темно-синем платье, красивая такая на вид.

Люблю я, слышишь ты, люблю. Люблю твой взгляд и губы как огонь. А хочешь песню, о тебе спою. Но ты молчи,

0: но ты молчишь под проливным дождем.
1: От знакомых мелодий к этакой неразберихе. Даже в ситуации, когда два человека разговаривают. Когда, например, тебе на вопрос отвечают вопросом. Я тут выяснил, зачем это делают. Просто наши мысли хотят направить в другое, выгодное для себя русло. Поэтому после уточняющего комментария обязательно повторите свой вопрос.

От музыкальных вариаций к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.

0: «Реальный шансон».
1: Мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.
2: Ночка темная.

Не будем ждать сентября, чтобы отметить международный праздник встречи со старыми друзьями. Заметил одну интересную особенность. Ко мне приезжал друг детства, и я обратил внимание на свое поведение и мысли. И такое ощущение, стал вести себя местами как ребенок. Радовался и шутил, как в детстве.

Время снова пронеслось со скоростью звука. Хочется поймать прекрасное мгновение и никогда не отпускать. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Пока-пока.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

Григорий Лепс в начале музыкального часа на радио «Шансон» в студии Риты Виноградова. Знаете, одна из самых приятных летних привычек – это выйти медленно после работы и никуда не спешить. Просто погулять, подышать. Мир постоянно требует безумной скорости. Беги, беги, что-то делай. А счастье-то любит неспешность. Я предлагаю прямо сейчас немного выдохнуть, посвятить время себе и послушать хорошую музыку. Далее Стас Михайлов с песней «Родная».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: загадываем желание. Иногда достаточно сделать один шаг навстречу мечте, чтобы жизнь начала меняться. Всем отличного завершения дня. Продолжим слушать хорошую музыку здесь, на волне радио «Шансон».
1: Москва встречает красотой осеннего дождя и суетою пригородных электричек.

Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

Шпик с песней «Женат» продолжает наш совместный вечер. У меня есть отличная новость для всех ценителей шансона по-русски. Приглашаем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и многие другие. Особое предложение действует для семей только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Поэтому давайте отправимся в путешествие вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

там руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы, как голубки, с ней разлетелись.

Сюткин Валерия с песней «Черный кот». И по данным психологов, один из лучших способов поднять настроение — сделать что-то приятное для другого человека. И самое удивительное, что это работает мгновенно. Так что, если хотите почувствовать себя счастливее, подарите кому-нибудь немного тепла. Я дарю вам свое тепло. С вами была Рита Виноградова. Желаю легкого вечера и ночи. Пока-пока.

Дядя Миша обучал меня жизни с Вовкою. Он по полной наливал с толком, с расстановкою. Дядя Миша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил, если пьешь, закусывай.

0: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

деньгах и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке с военных дней лежит платочек синенький из шелка. Платок не моден тот, плеть времени не пощадила. Жених придет вот-вот.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто.

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тебя немного забывать и отвыкать от нежности и ласки. Мы начинали, чтобы все отдать.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю,

смотришь вновь на былые ранки, да на мою любовь. Разбил свою гармонию.

0: начинается с тебя.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех мест.

Надежды нет.

здесь нет ни неба, ни крестов. Я умираю, всех простил, не вижу света,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мосты, столица северных ночей. В туманах прячутся огни улиц разбитых фонарей. Зачем разводятся мосты в столице северных ветров?

золотой косой узник весточку прислал, что собирается бежать.

Прошлой была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам,

0: грязи в душе.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один –

будила в сердце жжение, ползла слеза стеклянная из глаз слепых с рождения.

0: Музыки много. Шансон один.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу лупами.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.